по учебникам. Ай, просто я работаю, просто я работаю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. До конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026 имеются ограничения. Подробнее об организации акций и на сайте vbdesbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru, ООО, РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125», «#125». Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро. Месяц заканчивается при активации кредитной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: тебя.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
5: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
4: А само пройдет?
5: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
4: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
5: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
4: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
5: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
4: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Молодежь разных стран, собирайся, мойся, брейся, знакомься, влюбляйся, потихонечку совокупляйся, всем влюбленным и честь, и хвала. Нам грозит вымирание, как вида, не за нас.

0: Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц. Заказ лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbdefisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов в евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
6: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
7: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки анонимные.
6: Список задач большой. Как же с этим справиться?
7: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
6: Это впечатляет. А как насчет либидо?
7: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
6: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
7: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

вечер грустен и без песен вышел, как обряд, светел, нем и свят, как крест на рясе. И я бельмом в глазу ночного фонаря поторчу и двинусь во свояси по памяти, по вдоль неонных знаков, под пестрой их водой мой путь так одинаков. На те же улицы грибу, на те же переулки.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
8: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберем со специалистом Виктором Владимировичем Горским. Здравствуйте!
9: Здравствуйте! Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует, и хорошо. В общем, списывает все на возраст. Но проблема в другом.
8: А в чем?
9: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях: «Ой, все, давай в другой раз».
8: Но многие, я знаю, хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
9: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь. Нагрузка на сердце возрастает. Давление скачет. Появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
8: И что же делать?
9: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
8: Впервые слышу.
9: Еще в советские времена для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
8: Звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125. Консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
9: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону и заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Это как раз те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии, без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
8: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
9: Любовь в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, а не страх, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое, это бесценно.
8: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните по телефону звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: тебя буду ждать.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9. Радио
1: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Когда весна

закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Радио «Шансон».
1: 7 часов утра в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Там добавили, что российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование годовщины, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар. О готовности Москвы объявить праздничное перемирие в зоне СВО Владимир Путин заявил президенту Дональду Трампу во время телефонного разговора 29 апреля. Трамп инициативу поддержал и отметил, что этот праздник связан с общей победой над нацизмом во Второй мировой войне. Мэр курортного города Евпатория уходит в отставку. Александр Юрьев покидает пост по состоянию здоровья, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, Юрьев не сможет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации города после перенесенной операции. Аксенов отметил, что мэр останется в команде и продолжит работать на благо региона. Ранее стало известно о добровольной отставке главы администрации города Керчь Олега Катергина. Россия третий месяц подряд входит в топ-3 стран по количеству своих туристов во Вьетнаме, сообщает РИА Новости со ссылкой на вьетнамские власти. С января по апрель турпоток из России вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому с февраля Россия держится в тройке лидеров по числу иностранных туристов. Выше в списке только Китай и Южная Корея. В заключение выпуска официальный курс валют на вторник, 5 мая, доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, юань стоит 11 рублей 3 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 16. Далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: А моя соведущая Марина Дымова ничего не курит, потому что она ведет здоровый образ жизни. Берите с нее пример, дорогие друзья. С вами утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Подай голос, бабушка.
1: Здравствуйте, наши любимые. Да, сейчас, дедушка, я тебе подам такой голос. Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Хотела я вам сказать экватор недели, а потом вспомнила, что вообще-то только вторник. Да. 5 мая на календаре. Всемирный день общения. Поэтому смело все 4 часа принимаем ваши сообщения, будем общаться. День водолаза, международный день принцесс, а каждая женщина, бабушка, девочка в душе принцесса. Еще сегодня международный день акушерки, женщины, благодаря которым многие появились на свет.
0: Я бы даже сказал,
1: если
0: все.
1: Не многие, то все.
0: Да.
1: А еще сегодня день создания криптографической службы Российской Федерации и день шифровальщика, иными словами. Всех, кто имеет отношение к этим праздникам, мы от всей души поздравляем.
0: Ну, еще сегодня день карикатуриста. Поэтому, если вы рисуете карикатуры, это тоже ваш праздник. Ну и, наконец, сегодня день большого сэндвича. А большому сэндвичу и, как говорится...
1: Рот радуется.
0: Да. Ну, а что касается наших ближайших планов, Марин, то тут все предсказуемо.
1: Новости, которые вы проспали.
0: Да, игра «Черный ящик» и в финале часа. Не пропустите наш фирменный музыкальный гороскоп. Всем еще раз желаем доброго утра.

0: радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консоль, которая активация визовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее в организации. Правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Это история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Есть у нас, дорогие друзья, для вас интересные новости. Марин, как ты думаешь, с какой начать? С новости для богатых или с новости для бедных?
3: Начни с обычных новостей.
2: Я предлагаю тебе серьезно сейчас. Либо новость для богатых, либо новость для бедных.
3: Ну, давай для бедных.
2: Давай для бедных. Россияне стали отказываться от одежды, чтобы поесть. За месяц в стране на 22% снизились траты на ателье, химчистку и ремонт одежды. И на 16% снизились траты на покупку одежды. Это была новость для бедных.
3: А это потому, что когда, помнишь, у меня сломалась молния на платье, я же не пошла в ателье, я позвала друзей на помощь.
2: Да.
3: Которые на мне
2: Чип
3: это платье...
2: Чип и Дейл пришли на помощь тебе, кстати.
3: Зашили, понимаешь? А могла бы пойти в ателье, так что новость.
2: Ты бы не могла пойти в ателье, потому что в таком платье...
3: Ну,
2: сверху бы что-то накинуть, в принципе, да. Ну, ладно. Да, могла бы. Могла бы, но почему-то не пошла. Ну и теперь новость для богатых. Россияне купили рекордное количество Rolls-Royce в прошлом году. Аж 225 штук.
3: А все потому, что экономили на ателье.
2: Абсолютно верно. Помнишь вчера...
3: Может быть, и я скоро куплю Rolls-Royce.
2: Помнишь вчера замечательный какой совет дали экономисты, как накопить быстренько 5 миллионов рублей?
3: Получать 500
2: тысяч. Да, нужно получать 350 тысяч в месяц и откладывать по 60. Я знаю, как накопить 5 миллионов за 5 месяцев. Нужно найти работу, где будут платить миллион, и 5 месяцев просто экономить на ателье. И через 5 месяцев у тебя будет 5 миллионов. Нормальный совет?
3: У тебя случайно
2: экономист,
3: дополнительное
2: да.
3: имя есть. Не капитан очевидность?
2: Есть.
3: Есть, немножко. Я так и подумала. Смотри, в России отцы массово уходят в декрет, и уже каждый восьмой получатель пособия по уходу за ребенком – это мужчина. Доля пап в декрете выросла до 12%, что в 6 раз больше, чем 6 лет назад.
2: Но это
3: и
2: хорошо
3: чаще всего
2: или плохо?
3: Такие отцы встречаются в Москве, Петербурге, Тюмени и Татарстане. Около половины российских мужчин готовы временно оставить работу ради заботы о ребенке. А мне кажется, просто семьи считают и понимают, что если уйдет в декрет мужчина, больше выплаты, может быть, поэтому
2: вот так,
3: такая схема.
2: Да, может быть. Интересно,
3: не знаю, мне кажется, что дело в этом. А с другой стороны, хорошая тема, можно было бы обсудить с нашими слушателями.
2: Готовы ли
3: мужчины уйти в декрет?
2: И готовы ли женщины доверить своим мужьям самое ценное, что у них есть? Это новорожденных,
3: кстати,
2: детей.
3: Действительно интересно. Тем более в день акушерки, о чем еще говорить?
2: Конечно.
3: Не об этом.
2: Да.
3: Россиян начнут штрафовать за оскорбление чувств женщин. Законопроект уже внесли в Госдуму. Депутаты предлагают наказывать на 20 тысяч рублей за призывы «Сиди дома, женщина! Твое место на кухне! Тебе бы только рожать да рожать!»
2: Вот такой мужчина, который так говорит, он не пошел бы в декрет, мне кажется.
3: Ну, в общем, на самом деле, это именно не за оскорбление женщин, а за оскорбление чувств женщин. То есть называть кого-то потасканный по телевизору все еще не будет облагаться штрафом.
2: Не знаю, Марин. Ну там уже все извинились, по-моему.
3: А эти деньги, ну там типа мне нужно извиниться и сказать извини, пожалуйста, это разные вещи.
2: Да?
3: Да. Ну как мне кажется. Не знаю, как они что-то
2: в России, Марин, обновили правила сдачи на права.
3: Да.
2: Теперь после теоретического экзамена будет 60 дней на то, чтобы закрыть практику. То есть вождение, да? Если в течение полугода человек не может сдать практику, то результат аннулируется, и проходить придется все заново. Вот. На новый круг
3: учите
2: выходит.
3: Как
2: да.
3: следует.
2: Не учите, а водите. Потому что учить это ты сдал теорию, а вот уже вождение должен сдать в течение 60 дней. 2 месяца на вождение сдать. Поняла?
3: Ой, какая песня в эфире. Вы не поверите, но это поет Артем Демин. Стихи
2: я поверю.
3: И музыка его.
2: Я поверю, почему не поверите.
3: Удивительная песня. Как она попала в эфир, непонятно.
2: Но бывают послушаем. Иногда. Чудеса случаются.
3: Барабан Марин. Работает. Да. Барабан.
2: Согласен. Едвиги Карловны.
4: Я пытаюсь просто понять, как же произошло,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Давайте поиграем. «Черный ящик» — это замечательная игра. Можно положить все, что угодно. Вы должны угадать, что лежит в черном ящике. Мы даем подсказки. Вы свой вариант отправляете на номер +7 909 955 103 0. Нужно быть первым, чтобы одержать победу и забрать приз.
2: Сегодня невероятный день, потому что Артем изъявил желание, говорит: ну что ж, все, ты кладешь в черный ящик.
1: Моя очередь. Да, уже и я что-нибудь, да.
2: Давай, вспомнил слово, которое давно ему не давало покоя. Ты решил его положить.
1: Да нет, оно...
2: Но на самом деле сейчас актуально, когда на улице такая жара, это прям без этого из дома порядочному человеку выходить нельзя. Можно спасти себя, а можно других.
1: Так, ну что... У того, что сегодня в черном ящике есть прям официальный день рождения, представляешь?
2: Веер или зонт, пишут наши слушатели.
1: А, вот так, да?
2: Решили. Солнечные очки.
1: Угу, еще.
2: Подштанники.
1: Да, конечно.
2: А сейчас без подштанников кто вообще из дома-то выходит,
1: конечно,
2: в такие времена?
1: Конечно, +25 надо обязательно.
2: Сифон, Панама.
1: Все?
2: Кепка. Ну, ждем подсказок твоих еще, иначе все мимо.
1: Ну, давайте, ладно. 1882 год. Это год появления вот этого на свет. Но день рождения официальный отмечается в марте 1845 года.
2: Это съедобное хоть?
1: Нет, это не съедобное.
2: Сомбреро.
1: Сомбреро.
2: Редикюль, арбуз.
1: Так, значит, немецкий фармацевт был первым.
2: Так, фармацевт немецкий, вот вам жирная подсказочка. Mm-hmm.
1: Немецкий фармацевт был первым, кто это создал.
2: Пластиковая бутылка с водой.
1: Да,
2: нет. Линзы. Нет.
1: Так, в 1899 году уже аж братья... что сделали братья? Братья много чего сделали. Они... Ну, я сейчас скажу.
2: А название,
1: любое
2: вот
1: мое
2: смотри,
1: слово
2: кто-то
1: сразу.
2: Кто-то присылает двойное. Вот одна женщина прислала. А, да. Вот теперь есть правильный вариант. Но вот
1: ладно,
2: как надо.
1: Можно уже...

0: теперь про братьев рассказать, да? Да. В общем, они создали хирургическую ленту с адгезивом из окиси цинка для фиксации марлевых повязок. Идея возникла, когда поставщик ваты придумал приклеивать марлю к ленте, чтобы жена могла легко использовать повязку в его отсутствии. Но
1: скажи
0: в 2020 году...
1: Скажи мне, а лейка тут при чем?
0: А?
1: Лейка здесь при чем? Вот название почему такое?
0: Лейко?
1: Ну, с чем это связано? Ну, в смысле...
0: Да кто же
1: типа
0: его знает?
1: Типа наклейка?
0: Ну, видимо,
1: лейка,
0: да.
1: Лейка или что?
0: Да, клейкая, может быть, вот клейкая.
1: Ну, первый человек, который правильно написал, и это был лев.
0: В общем, самый большой в мире лейкопластырь был длиной 16 метров. В среднем человек за жизнь использует около 150 лейкопластырей. В год производится более 50 миллиардов пластырей. То есть я все эти подсказки для кого сейчас?
1: Для льва.
0: Для льва. В общем, лев, вы молодец. Да, действительно, сегодня мы решили загадать лейкопластырь. Вы первым догадались, о чем идет речь. И за это вам заслуженные аплодисменты и приз от утреннего шоу достанется
1: ура,
0: вам.
1: Ура, лев, напишите нам свой номер телефона.
0: И
1: сколько там человек использует раз в год? Сколько пластырей?
0: 50 миллиардов пластырей в год.
1: Ого.

формате 2D. Демин и Пимова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
1: Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Такие новости.
4: Такие новости.
3: На «Радио «Шансон».
5: Итак, продолжаем знакомиться с новостями, которые мы проспали. Каждый второй россиянин хочет возвращения западных компаний, показал опрос. Больше всего, конечно, мы ждем автомобильные бренды, 41%. Затем мы ждем зарубежные фильмы, музыку и видеоигры, это 28%. Программное обеспечение 27%, мебель и стройматериалы 25%. Еду и напитки 23, косметику 22. Марина, что лично ждешь ты?
6: Автомобили, да.
5: Автомобили, да.
6: Это точно. Ну, смотри, новость есть, что с 27 мая в России запретят возить ноутбуки Asus, HP, Samsung, Toshiba, чтобы по параллельному импорту ввоз будет возможен только с разрешения правообладателя. И Минпромторг считает, что российские аналоги уже готовы заменить западную технику. И власти надеются, что так вырастет спрос на отечественные устройства. Я, кстати, даже и не знала, что у нас уже делают ноутбуки.
5: Очень много
6: хорошие,
5: уже делают.
6: Да?
5: Делают. Я не могу сказать, что они...
6: Сколько стоит ноутбук, сделанный в России?
5: От 30 тысяч рублей в среднем. Но я не могу сказать, что они прям очень хорошие.
6: А те, которые привозные, 150, 200, а то и...
5: Не, ну это такие, да, премиальные модели. Но я хочу тебе сказать, из того, что сейчас выбор просто колоссальный. Ты заходишь в магазин, и вот от 30
6: до... Я просто очень давно не заходила в магазин техники. Обычно
5: до 150 там вообще разброс. Но нормальный...
6: У кого-нибудь есть нормальный наш ноутбук? Российский ноутбук? Расскажите вообще, действительно, есть ли такой опыт использования? Потому что я вот реально не слышала. Артем, есть ли у тебя дома балкон?
5: Конечно, огромный балкон.
6: Если бы тебе нужны были деньги, за сколько бы ты его сдал? В интернете появились объявления, люди сдают лоджию. Ну, то есть, кто-то там может жить.
5: А, ну, то есть, у меня просто, чтобы попасть на балкон, нужно пройти через всю квартиру.
6: Обычно так у всех это
5: работает. Я не готов, чтобы я ночью спал на... А то мимо меня ходили люди такие, мы сейчас... Покурить. Да, мы сейчас.
6: Не, ну на балконе заводить. Пусть курят уже.
5: Не, ну ладно, пусть курят на балконе, я согласен, но в магазин
6: в общем,
5: мы сейчас.
6: Появились...
5: У нас молоко кончилось.
6: Объявление, что сдают в аренду за 13 тысяч рублей, но одному человеку. Семье нельзя заезжать.
5: А, семье нельзя, да, да. Так, и одному можно.
6: 13 тысяч рублей в месяц, пожалуйста.
5: Так, друзья, кто готов сдать балкон, пожалуйста, напишите вы. Готовы
6: Кстати,
5: ли вы?
6: Вообще интересно, как люди используют свой балкон. У них хранится хлам или они могут на балконе зарабатывать,
5: ну, есть
6: сдавая
5: две категории,
6: его в аренду?
5: Две категории, Марин. Ну, у нас встречались с тобой, когда мы опрашивали людей. Да. То есть у них там либо какие-то цветники, парники и прочее, либо для хранения хлама, да. Но
6: причем,
5: теперь,
6: ты
5: видишь,
6: знаешь,
5: третье
6: вот летом
5: подсказали.
6: У меня балкон всегда... Такое, зона отдыха. А зимой вот это реально свалка. Все, что тебе типа зимой не
5: а
6: надо.
5: А у тебя застекленный балкон?
6: Да.
5: Застекленный. Да и все равно свалка.
6: Все равно. А кому это мешает? Ты думаешь, только на открытых? На открытых как раз там снег. Может, все это припорошить, и неудобно что-то сваливать. А вот когда он застеклен, раздраженные или злые работники нажимают капслок больше 12 раз в час, об этом заявляют аналитики. Знаешь, сидят и изучают, сколько раз человек нажал вот эти прописные огромные буквы. Чаще всего офисные сотрудники пишут заглавными буквами с 10.30 до 11.30, либо когда накопилась усталость от утренних задач, либо с 16.00 до 17.30. Типа, коллеги,
5: убирайте за собой уже наконец-то
6: свою пахнущую рыбу
5: из холодильника
6: и из микроволновки тоже.
5: Да, и из балкона уходите уже.
6: Ой, Артем, новость, которая тебя порадует.
5: Давай.
6: Россиянам наконец-то запретили общаться в банковских приложениях. Банки начали отключать чатики, вместо них остаются только комментарии к переводам и шаблонные фразы.
5: Ну что, ты много общаешься в банковских приложениях?
6: Нет, вообще никогда.
5: И я тоже никогда.
6: Ну подожди, а люди, которые там пишут всякие сообщения, у тебя были в твоей жизни?
5: Ну, были.
6: Вот, я в моей не было. Поэтому я даже не знала, что такая опция есть до знакомства с тобой.
5: Дорогие друзья, хотите познакомиться с Мариной, отправьте ей что-нибудь.
6: 1 рубль и сообщение какое-нибудь.
5: 1 нельзя, там, по-моему, минимум 10.
6: Ну, нормальный минимум. Для кого-то это не базовый минимум, а роскошный максимум. Функцию начали убирать с конца апреля в крупнейших банках, и причиной таких изменений не раскрывается. Ну, наверное, потому что, ну, есть тенденция блокировать разные мессенджеры, а тут тоже, по сути, мессенджер.
5: Ну, по сути, да. По сути, да.
6: Так, ну что ты нам еще расскажешь?
5: Тогда все, уже я ничего такого не успею серьезного рассказать, потому что времени остается очень мало.
6: А чем же мы займемся?
5: Да, мы займемся тем, что у нас очень скоро будет гороскоп, а в следующем часе, ну, можем уже тему как-то обозначить, если хочешь.
6: Ну что, отцы в декрете?
5: Отцы в декрете?
6: Или что ты хочешь?
5: Давайте, отцы в декрете. Или жильцы на вашем балконе.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Итак, вторник на календаре. 5 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Кстати, красивая дата. 05.05. Овны, ситуация может выйти из-под
2: вашей...
1: Литр. Марин, ну кто о чем вообще? Ну нельзя с утра так.
2: Овны,
1: ситуация может выйти из-под вашего контроля. Будьте максимально аккуратны. Совет ловите песни. Ништяк, браток Михаила Круга.
2: Тельцы, иногда так трудно остановиться, особенно если вы уже набрали хорошую скорость, но все-таки стоит давать высказаться и собеседникам. Ни одному же говорить. А ваша песня сегодня «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
1: Иногда так трудно остановиться, конечно, литр «Пить с ней вино». Так, близнецы, сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в конфликт. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора. Ваша песня «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева. Что-то я скучаю по
2: Султану.
1: Который
2: уже завтра придет к нам, вот, звездный, пожалуйста, завтрак. Ты сильно не скучай. Раки, вы, возможно, начнете день и будете рассматривать выгодные предложения, которые связаны с карьерой. Если попадется что-то, что заслуживает внимания, решайте смело. Ваш выбор обещает быть удачным. А ваша песня сегодня «Майская роза» Максима Апреля.
1: Львы, сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы вам этого не хотелось. Чревато нелепыми историями, а совет дня... Песни «Черное золото» Александра Устюгова.
2: Девы, не перенапрягайтесь. Если вам страшно войти в темную комнату, то возьмите с собой друзей. Они вас не подведут и не откажут в помощи. А совет ловите сегодня в песне «Все будет гуд» Дениса Майданова.
1: Весы, вас ждет дальняя поездка. Она принесет вам существенную материальную выгоду, так что не стоит от нее отказываться. Совет ловите в песне «Влади» Сергея Любавина.
2: Скорпионы, остерегайтесь своих гениальных идей и слушайте свою интуицию. Она не подведет. Вдохновение ищите в песне «Марджинджа» Михаила Шафутинского.
1: Стрельцы, проблема, которая встанет перед вами сегодня, заполнит день от начала и до конца. Вам придется сражаться с ней в одиночестве. Привлечение к этому занятию еще кого-либо только помешает вам и спутает все планы. Совет дня в песне «Вокзал» Алекса Лима. А Алекс нам не придет?
2: Хотелось бы. Ведем переговоры. Козероги, деньги могут исчезнуть как в результате непродуманных финансовых решений, так и совершенно без вашего вмешательства. Лучше включить режим экономии. А ваша песня сегодня «Чубчик» в исполнении Алексея Петрухина.
1: Водолеи, в денежных делах возможно появление нового источника доходов, и это не может не радовать. Вы будете весьма востребованы как специалист, но работать придется много. Ваша песня «Половинка» Стаса Михайлова.
2: Рыбы, деловые поездки сегодня увенчаются успехом и позволят спокойно смотреть завтрашний день. Ждите крупные денежные поступления и послушайте песню кореша Александра Розенбаума.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.

Привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох,

тянут наши паруса. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить холодно.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. В 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: 8 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с 1 марта 2027 года. Согласно постановлению, практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию в течение 30 дней после окончания этого срока. Документ также расширяет основания для прекращения экзамена и аннулирования результатов. Речь идет об использовании во время испытания средств связи, электронных устройств и справочных материалов. В случае аннулирования повторно сдавать экзамен можно будет не ранее, чем через год. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в среду, 6 мая, приступят к отключению отопления в Москве. Период плановых отключений начинается, потому что в мегаполисе установились высокие температуры. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Нейросетям могут разрешить обучаться на госданных. Доступ к ним можно будет получить после разрешения от ФСБ. Новая редакция законопроекта о регулировании искусственного интеллекта получила ряд заметных дополнений, пишет «Коммерсант». Стать доверенной ИИ-моделью можно будет только после попадания в соответствующий реестр, разработкой которого занимается правительство. Участники рынка опасаются, что ужесточение получения доступа к данным может привести к появлению дополнительных барьеров для разработчиков. Далее в утреннем шоу поговорим, есть ли у вас балкон, для каких целей вы его используете. Пишите в МАКС. Мария Деева, Радио Шансон.
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на Радио Шансон.
5: Я не принадлежу себе день ото дня, из года в год. Копаюсь в собственной судьбе и знаю, что несмотря на целый мир, всю жизнь проживаю.

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06, время московское. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Дёрин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго
2: утра.
1: Здравствуйте,
2: наши любимые. В славном подмосковном городе, или это уже Москва, Одинцово. Теперь уже, наверное, это не Подмосковье, но около МКАДный город. Хорошо, Одинцово. Запустили там тренд на микроаренду. За 13 тысяч в месяц предлагают лоджию без отопления и матраса. Зато там есть розетки и шкаф. Особенно радует пометка, что можно с детьми.
1: А ты говорила, нельзя с детьми и с семьей.
2: А я не понимаю, как можно. Ну, это нарушение права детей и животных. В общем, 13 тысяч рублей, пожалуйста, живите. Живи не хочу, как говорится. Мы решили, что это забавная, конечно, новость. Понятно, что это какой-то прикол.
1: Не знаю, почему прикол.
2: В самой квартире живут два мужчины, и они предполагают, что вот там на балконе у них будет жить третий.
1: Или девушка.
2: Ну нет, ну какая девушка пойдет к двум мужикам на балкон, тем более. Тем более он без отопления.
1: Если они хорошие.
2: Ну ладно, сейчас плюс 25. А если вот опять, как у нас в начале прошлой недели снег, когда валил, ну, знаешь, там еще и нету, эта лоджия не застекленная.
1: Да нет, конечно, застекленная.
2: Ну, там просто зонтиком.
1: Если не застекленная, то это вообще...
2: Это какое-то похоже на какое-то артхаусное кино все, но как бы мы иногда, когда читаем новости, в целом соглашаемся с тем, что это немножко артхаусное кино, и мы ждем с нетерпением следующую серию. Ну а мы решили с вами в утреннем шоу сегодня обсудить, есть ли у вас дома балкон, лоджия, для каких целей используете, согласились бы сдавать.
1: Ну смотри, допустим, живет одинокий мужчина.
2: Одинокий мужичок.
1: И ему прямо вот за 50, неухоженный. Ему для, на средства для ухода нужно 13 тысяч рублей, вот, чтобы посещать каких-нибудь барберов там и все остальное. И тут он слышит новость, за 13 тысяч можно сдать лоджию. И он такой, сдам лоджию. Одинокой девушке.
2: Ну, ты же понимаешь, ты правильно сказал.
1: До 50.
2: Что человек, который, в лоджию нет входа по лестнице снаружи, понимаешь, даже если это там третий этаж. Поэтому этот человек будет идти через тебя, будет все равно...
1: Смотри, я тебе сейчас объясню. Человек, который снимает лоджию, но он же имеет право пользоваться и ванной, и туалетом, и кухней, готовить пищу и так далее.
2: А вдруг это уже за доп. Плату?
1: Вот ну, этого мы не знаем.
2: Чтобы вы оттуда вышли, вы должны...
1: Давай еще... позвоним в Одинцово. Кто там?
2: Обязательно. Дорогие друзья, давайте обсуждать. Может, вам вообще балкон не нужен, вы живете без балкона, а может, вы мечтаете о том, чтобы квартира была с балконом. Я думаю, у каждого есть истории, как кто-то спал на балконе. Или выбирался из квартиры через балкон, потому что кто-то вернулся.
1: Это нормальная история, спать на балконе.
2: Спать на балконе, это нормально?
1: Это нормально. Когда я жил в Липецке, у нас был последний этаж, не было кондиционера, было очень жарко, тоже там 30, и там ночью...
2: На балконе же еще жарче. Но, хотя нет, ночью нормально.
1: Нет,
2: да?
1: Ночью нормально.
2: Но и там вот... же шумно.
1: Слушай, это уже не важно.
2: А птицы тебя не клевали?
1: У нас застекленный был балкон. Это тебя птица клюнула, Марин, явно, раз ты задаешь такие вопросы. Друзья, пишите, что у вас с балконами. +7 909 955 1030. Клевали вас там птицы или нет?
3: Радио Шансон, реклама. От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до Юга. Любрекс. По совету друга.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ядрок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Дымова и Демин на радио.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, сегодня хотим с вами откровенно поговорить о ваших балконах, что у вас на них происходит, есть ли там жизнь в целом. Или, может быть, у вас просто нет никакого балкона, но он вам никогда не требовался.
2: Ну,
1: плюс 7-909-955-1030.
2: Современные жилищные комплексы, там уже действительно нет балконов.
1: Да.
2: Ну, то есть это, ну, есть окна в пол.
1: Угу.
2: Потому что, а есть некоторые современные дома, где есть балконы, и там низ тоже стекло. То есть застекленные они полностью, и как бы как будто бы это продолжение квартиры, но все равно это балкон. И там у людей реально, вот ты где-то гуляешь в этих, среди этих новостроек, и ты видишь там на балконе всякая хламина.
1: А зачем ты гуляешь на новостроек?
2: Ну, бывает, проходишь мимо, ладно. Я к тому, что и там и велосипеды, и, ну, то есть, в целом...
1: Велосипед — это не хлам, это спортинвентарь.
2: Ну, Артем, я тебе к тому, что спортинвентарь должен быть все равно, ну, как мне кажется, в подъезде или на даче.
1: Марин, если ты спортинвентарь вынесешь подъезд, его там не будет, ну, в течение двух ночей.
2: Ну, а что, тащить грязный велик через всю квартиру на балкон?
1: Да, я так и делаю.
2: Да.
1: Но прежде чем его тащить на балкон, я, если прям он грязный, я либо заеду...
2: Снимаешь колеса?
1: Нет, я либо на мойку заеду, на автомойку.
2: Так, ну,
1: и обдам его из шланга.
2: А пока ты с мойки будешь ехать до дома, что не испачкаются
1: колеса? Он уже нет, уже так не испачкаются.
2: Ну, все равно.
1: Нет, колеса будут грязные. Ты затаскиваешь его сначала в коридор. И он у тебя там обсыхает.
2: Так.
1: Не тащишь. А потом,
2: Да. Тебе не кажется, это суперсложностью проще это хранить на даче, либо в подъезде?
1: Ну, да, Марин, покатался на велосипеде, отвези его на дачу, да, там.
2: Ну, вот у меня,
1: где у тебя дача?
2: У
1: там,
2: меня велик
1: 300 километров,
2: исключительно 500. В Липецкой области.
1: Ну, молодец. А у меня на балконе стоит велик. Даже три.
2: Мне это странно, потому что, например, я знаю, есть крепление на стену в подъезде. Ты можешь как бы с соседями договориться, типа, давайте вы мой велик не будете воровать.
1: У нас нету такой возможности. У нас нету тамбуров, чтобы там закрылся.
2: Короче, ладно.
1: И крепил на стену что-то, гвоздями прибивал.
2: Потому что это реально неэстетично, и я могу понять, почему многие застройщики сейчас от этих балконов отказываются, потому что, ну, ты смотришь на дом, и ты видишь, у кого сушится белье, у кого есть на даче
1: вообще не вижу никаких проблем.
2: Ватрушка, санки.
1: Хорошо. Ну, хорошо же.
2: Ну, это же странно, что в квартире вместо того, чтобы на балконе...
1: А у всех должна быть оранжерея, да, на балконе?
2: Не обязательно оранжерея, но в целом, мне кажется, не нужен балкон.
1: Не нужен в целом?
2: Не нужен в целом балкон. Ну, то есть, пусть тогда лучше будет, как это раньше
1: святое,
2: были,
1: шины,
2: антресоли.
1: Где хранить шины, Марин?
2: Антресоли, какие-то, ну, встроенные шкафы.
1: Марина.
2: Ну, а вот так вот через всю квартиру тащить эти
1: шины,
2: колеса.
1: Да, таскаем.
2: Велосипеды. Ну,
1: таскаем.
2: Это реально хламина дома?
1: Нет.
2: С учетом
1: это
2: того, что балкон...
1: Дополнительная комната для хранения вещей.
2: Как и окно. Это пожаробезопасная история, чтобы, типа, если что, чтобы тебя при пожаре спасли через окно.
1: Мне
2: у тебя
1: не...
2: там
1: вот
2: велик,
1: смотри,
2: шины
1: вот
2: и
1: смотри,
2: самокат.
1: Ты любишь на балконе проводить какое-то время, да?
2: Не,
1: тебе
2: я,
1: там
2: я
1: важно сесть,
2: честно, я живу
1: попить
2: в семье,
1: чай.
2: Ага. И у нас в комнате, где я же как раз проживаю, у нас есть балкон, он завален просто какие-то... Ну, типа, мы это отвезем потом весной в деревню. И всю зиму там вот это все складируется. Вот,
1: ну,
2: это
1: и
2: вот
1: нормально.
2: На тебе, Боже, что нам не гоже.
1: Да никаких проблем, пусть складируется.
2: Нет, это проблема. Мы из-за
1: этого... Если ты не сдаешь балкон...
2: Раскол в семье.
1: Если ты не сдаешь балкон людям, то все равно, что там у тебя хранится на балконе.
2: Нет,
1: да ради бога, пусть хранится.
2: Одно дело, когда там действительно сушится белье, потому что когда оно сушится на свежем воздухе, оно приобретает приятный аромат, вот это вот все.
1: Аромат выхлопных газов приятен очень, я согласен. Ладно, дорогие друзья, пишите, что у вас на балконах.
2: Нужен ли вам балкон?
1: Плюс 7-909-955-103-0.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Не могу дождаться свидания.
6: Не могу дождаться спектакля.
7: Не могу дождаться тренировки.
8: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
9: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
11: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: В гостиной с друзьями душевно сидится. На

0: В дом Камала 37 и Нариманова 44.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, за 13 тысяч месяц предлагают лоджию без отопления матраса, но с розетками и шкафом. В Одинцове запустили тренд на микроаренду. И мы хотели бы поговорить, что у вас с балконами. Готовы ли вы сдать в аренду свой балкон? Доброе утро, Марина. Артем, балкон есть. Сушу белье, храню там стулья, искусственную елочку. Кстати, у меня тоже елочка хранится на балконе. Вот, стремянку, кстати, да. Это сейчас мой балкон, описывайте. Есть встроенный шкафчик для хранения.
2: Там кто-то живет и рассказывает про балкон Артема Демина.
1: Вот, есть встроенный шкафчик для хранения. И получается, что, ну, как бы не захламлен балкон-то, пишет Светлана. Я тоже не считаю, что мой балкон захламлен, хотя там 4 колеса, 3 велосипеда и шкафчик встроенный, где много чего еще хранится. Ой, ну какие-то стройматериалы, какие-то обои.
2: Ты этим всем пользуешься?
1: Естественно.
2: Отсыревшие стройматериалы, которые всю зиму...
1: Почему это они отсыревшие? У меня балкон...
2: На балконе
1: у меня шикарный балкон.
2: Воняет.
1: И если бы я его сдавал...
2: Резиной воняет на всю квартиру.
1: Вообще не воняет.
2: Ну как не воняет? Ну, там... принюхался уже все.
1: Ну да, есть.
2: Уже возраст, как говорится.
1: Согласен.
2: Да, Артем. Ну...
1: А что с возрастом уже в этом
2: некоторые
1: возрасте?
2: Некоторые запахи я с уже возрастом ничего... уже не воспринимаешь.
1: Серьезно?
2: Конечно. Я нос уже по-другому. Ну это ты так думаешь.
1: Я вот чувствую, что со мной какая-то змея сидит.
2: Неприятная, да?
1: Неприятная женщина.
2: Пованивает. Ладно, просто видишь, разошлись наши взгляды на тему балкона. Газарес вот пишет: здравствуйте, мой балкон как склад по углам, а середина вот свободна, храню там свои манатки. Хотелось бы балкон как у Маруси из Красногорска, у нее там цветы, шикарная оранжерея. Я вот тоже люблю цветы, пишет Газарес, у меня в комнате цветы, но они не на балконе. Но цветы — это совсем другая история. Слушайте, мужчина с цветами на балконе — это тоже...
1: Звоночек?
2: Звонок.
1: А что там должно,
2: ну, хотя,
1: быть?
2: Хотя нет, если это сразу там выращиваются тюльпаны, как, знаешь, лоджия, оранжерея. Угу. 8 марта потом на продажу. Это, угу, хороший бизнес-план.
1: Угу.
2: Но вообще по поводу, ты вот говоришь, все у тебя хранится на балконе. Но реально, ты часто вытираешь там пыль, наводишь порядок,
1: нет,
2: пылесосишь?
1: Нет, не часто.
2: Ну, то есть там стоят грязные велики, грязные, ну, колеса.
1: Слегка,
2: ну,
1: вот запылившиеся, это,
2: потому,
1: да,
2: что, ну, колеса в целом, почему их, например, надо...
1: Они в пакете.
2: Ну, и тем более.
1: Ну, в пакете колесо.
2: Пакет на солнце. Все это собирает вредные канцерогены от солнца. Потому что солнце через стеклопакет, который светит еще на пакет и на колеса, это,
1: ну,
2: все...
1: Ну, у нас нет, не
2: неправильно.
1: Так.
2: Ну, не почему так? Не так?
1: Ну, так расположено балкон, что там прям вот прямых солнечных лучей. Ну,
2: а кривые есть?
1: Час, может, светит.
2: Просто вот если вспомнить...

0: например, фильм «Я худею», ты смотрел такой фильм?
1: Да.
0: Там, где вот эта худеющая девочка, она живет на балконе у своей подруги и ест там чипсики. Помнишь это?
1: Ну, я сам сериал помню, а где она жила, не помню.
0: Ну, это в Нижнем Новгороде, помню, что она... и там такой широченный балкон, где поместилась тахта, и около тахты еще может пройти человек и, ну, в общем...
1: И взять еду.
0: Чипсики, да. Там еще есть шкаф. Ну, то есть одно дело действительно балкон с видом на Волгу и на вот стрелку. Вот это здорово. Вот такие балконы, ну, там, во-первых, может клюнуть птицы. Это
1: нет, на самом деле нам предлагали, когда нам делали ремонт, нам строители предлагали, что у вас такой балкон, что это прямо дополнительная комната. И, в принципе, если туда провести теплые полы и сделать там, и снести вот эту стену там и так далее. То есть
0: к соседям.
1: Можно,
0: на балкон соседям.
1: Может получиться как бы вообще отдельная комната там и так далее. Но мы что-то как-то...
0: Просто у меня у нас один балкон такой угловой, там много места, но он... Там, где нет света и солнца, он такой какой-то непонятная по погоде история. А там турникет, весь турникет, турник висит.
1: Турникет и вход в метро.
0: А другой балкон, вот там завалено все хламом, там еще есть пожарная лестница, которую многие соседи спилили, потому что именно вот эта часть на балконе с той стороны.
1: Нет, у нас такого нет.
0: И там железная лестница на случай пожара,
1: нету,
0: то есть ты можешь спускаться по этой железной лестнице. А еще и тот же балкон, он граничит с балконом соседей, и там такая хлипкая перегородочка, которую по закону тоже с ней
1: ничего
0: делать нельзя.
1: И у меня балкон ни с кем не
0: граничит. Потому что
1: не
0: вот
1: граничит.
0: Эти соседи, если какой-то там пожары, что-то, они должны прийти на наш балкон спасаться.
1: Да,
0: вот.
1: На турнике и покачаться, да, как раз.
0: Это другой балкон с другой стороны, ты понимаешь? И соседи громко слушают музыку. И кошка может прийти на наш балкон. У них не стоит сетка, может залететь птица. Ты говоришь, у нас реально летают птицы иногда, когда они забывают закрыть балкон. И кошка их плохо сработала, понимаешь? И вот это вот все, я думаю, зачем этот балкон вообще нужен? Ну, кроме каких-то...
1: Будем сообщения читать наши крайне. Да, уже все, теперь
0: боль
1: извините
0: моя,
1: меня.
0: Я могу выговориться?
1: Да, выговориться можешь, но сначала теперь
0: какой
1: Дмитрий Малыгин.
0: Красивый балкон.
1: Пусть выговорится.
0: Вячеслав нам присылает.
2: Автомобильные новости. Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Одни из моих самых любимых командировок – это поездки на заводы по производству автомобилей. Большое количество роботов, машинки, мчащиеся по линии, никого не оставляют равнодушными. Одним из самых завораживающих процессов при сборке является установка, на мой взгляд, самой бесполезной опции – панорамной крыши. Понять предназначение этого большого стекла в крыше я не могу. Летом через него дико нагревается салон, а зимой оно фонит холодом. Но люди любят, и отечественный «АвтоВАЗ» решил не оставаться в стороне. На главном конвейере предприятия установили новое автоматизированное оборудование для монтажа панорамных крыш. Первая модель, которая будет оснащена панорамой, станет грядущий кроссовер «Лада Азимут». А учитывая тот факт, что оборудование установили на той же линии, где собирают «Весты» и «Ауры», стеклянная крыша в будущем может появиться и на них. «АвтоВАЗ» также отмечает, что комплекс разработан российским подрядчиком, а в будущем стеклянной крышей будет оснащаться около 40% автомобилей «Лада». Это самая прозрачная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Откровенно! Сокровенно.
14: Откровенно о сокровенном.
15: Мой дом, моя крепость. Но только в том случае, если ты не сдал балкон кому-то. Так, ладно, дорогие друзья, что вы думаете по поводу сдачи балконов в аренду? И что у вас в целом происходит на балконе, расскажите. Ваши балконные истории нам очень интересны. Туся пишет, балкон, наша палочка-выручалочка, весь хлам мы туда, чтобы отлежался, ну, на случай, если пригодится, а потом оттуда, чтобы выкинуть. В Костроме на балконе спали в жаркое лето, загорали. Подружка с 4-го этажа забыла ключи дома, пришлось разок спуститься с 5-го к ней. Какие же бесстрашные мы были и безумные в юности, пишет Туся.
16: Вот эта история. Пишет нам Ефросиния. Доброе утро, уважаемые ведущие. В наших новых домах есть на первом этаже колясочные. Там, кроме колясок, и велосипеды, и санки. У меня на балконе обычно сушится белье. Есть шкафчик, в котором посуда, которая редко употребляется. Кстати, вот это удобно, что на первом этаже в некоторых домах придумали, есть колясочные, что есть такая опция.
15: Да, и у нас там тоже хранили велосипеды. Пока один дурачок не поставил велосипед за 200 тысяч, и, естественно, его туда уперли, и потом попробуй найди, кто это сделал. Ну, все, украли и украли. Нечего ставить дорогие велосипеды.
16: Вообще везде камеры, в смысле, украли и украли.
15: Ну, тогда не было, не было тогда камер у нас колясочных, и никто не знает до сих пор.
16: А как у вас выглядит? Я просто не очень понимаю, как это выглядит.
15: Что, колясочная?
16: Да.
15: На первом этаже.
16: Просто под лестницей за куток?
15: Ну, там, да, небольшой, как бы. Но не то, что прям за куток, нет. Колясочная — это не закуток под лестницей. Закуток под лестницей у нас тоже есть. А колясочная — это все-таки не закуток под лестницей. Это прилично выглядящее помещение.
16: Я к тому, что я была, например, в городе Чернь Тульской области. И понятно, что там лифта нет, дом пятиэтажный. И некоторые, ну, на пятый этаж ты коляску не натаскаешь. И ноги оставляют на первом этаже.
15: Под лестницей.
16: Там закуток под лестницей, но там ходят коты. Ну, то есть понятно, что это... А потом туда класть младенца, ну, даже если там ты еще вносишь пеленочку.
15: У нас нет, у нас не так.
16: То есть у вас прилично все.
15: У нас приличная колясочная с прозрачными дверями.
16: Коты, тараканы.
15: Нет, конечно. Какие коты? У нас вообще в доме не бегают коты. Кроме консьержки, по дому у нас никто не бегает.
16: Все хорошо.
15: Все хорошо.
16: Пишет нам Ольга. Уверена, что застройщики отказались от балконов как раз из-за прибыли, так как балкон продается с понижающим коэффициентом. У меня на балконе пылесосы, сушка белья, и никогда я от балкона не откажусь.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Утро должно быть ярким.
3: День насыщенным.
4: А вечер интересным.
3: Каждый день должен быть важным. Читайте «Казанские ведомости». Весь мир в одной газете. Для аудитории старше 16 лет.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».
8: Значит, опять домой.

0: Радио «Шансон».
1: 9 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Мошенники накануне Дня Победы рассылают ветеранам поддельные приглашения на парад. Сообщения приходят в СМС, письмах и мессенджерах. Там предлагают нажать на ссылку, которая якобы зарегистрирует на торжественное мероприятие. Если перейти по этой ссылке, жертву просят ввести паспортные данные, снился номер карты, а код из СМС затем используют для получения доступа к госуслугам. При этом такие приглашения рассылают не только в Москве, но и в других регионах страны. Школьникам напомнили об ответственности за списывание на ЕГЭ. Попытки воспользоваться шпаргалками могут привести к аннулированию результатов экзамена и штрафу. По словам юристов, не имеет значения, каким способом ученик пытается списывать. Административная ответственность может наступить в любом случае. Максимальное наказание составляет до 5000 рублей. Особое внимание уделяется использованию скрытых устройств, таких как микронаушники. За применение специальных средств для скрытого получения информации предусмотрена и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. Основной период сдачи единого госэкзамена стартует 1 июня. В Москву идет курортная жара на грани температурных рекордов. Как объяснили в гидрометцентре, до конца рабочей недели аномально теплую погоду в столице и соседних регионах центра России будут обеспечивать воздушные массы, прогретые над Средиземным морем, пляжами Турции, Греции и Кипра. У нас будет на 7 градусов теплее, чем обычно. В начале мая пик весеннего зноя придется на вторник и среду, когда солнце раскалит город до плюс 27. Ночи на этой неделе, так же как в июле, плюс 13 плюс 15 градусов. Эти данные на грани исторических температурных рекордов за все 150 лет метеонаблюдений. Пока самое жаркое 5 мая москвичи пережили больше века назад, в 1906 году. Заключение курс валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Ну а далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать балконы. Мария Деева, Радио Шансон.
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 9:06 столица, с вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Кстати, накануне нас предупреждали, присылали даже смс-оповещение, что не будет мобильного интернета с 5 по 9 мая. И уже, походу, везде обрубили, да? Обрубили.
2: Вся надежда на Wi-Fi.
1: Москве отключили.
2: Все. Ну, я так понимаю, да, потому что я хотела приобрести себе кофе.
1: Угу. И круассан.
2: И мне сказали, связи нет. Только
1: связи
2: наличные,
1: нет.
2: А наличных, я такая, наличных тоже нет, как и связи, извините. Вот, так,
1: неприятно.
2: Такие приключения за эфиром произошли.
1: Что-то Дымова сегодня негативно настроено в сторону балконов. То ей, видите ли, птички клюют, то велосипед у нее там грязный, то трусы висят. День чудесный, а ей балконы не нравятся. Плохо все это, пишет Сергей. Беспокоится на твоем ментальном здоровье, Марин.
2: Ну, еще Сергей пишет, что он считает, что жителям многоквартирных домов балконы просто необходимы, потому что по-любому есть вещи, которые нужно где-то держать, а кладовки есть не у всех, да, да. И с балконом жить как-то интереснее.
1: Да, у меня тоже кладовки нет, вот поэтому приходится все на балконе хранить. Ну, а что делать?
2: У меня еще есть сообщение очень прекрасное от моего любимого Андреаса Мюллера Германии. Доброе утро, самый лучший и самый любимый ведущий. Марина, Артем, а Марина вообще точно в Москве живет? По описанию ее балконов есть ощущение, что она живет где-то в Шанхае, в цыганском квартале.
1: Шанхай, кстати, прекрасный город.
2: Ну, видимо, там есть цыганские кварталы. У меня нормальный застекленный балкон, пишет Андрес. Отдыхаю там, там у меня столик, можно попить кофе или позавтракать в выходные дни. А еще растут два растения, два помидора, два огурца, два перца, базилик, лук, розмарин, тимьян, 12 кустов клубники. У вас теплица, у вас не балкон.
1: Вы живете на теплице, вы пьете чай, кофе в теплице, а не на балконе.
2: Это не балкон вообще-то. Так, еще хоть один человек меня действительно радует, это Дмитрий пишет. Дорогие ведущие радио Шансона, я с Мариной согласен целиком и полностью. Бесит эти захламленные балконы. Это реально пространство, которое относится к вашей квартире. Если вы там не спите, а это не говорит о том, что там должен быть бардак. У нас их 3, на каждом стоят цветы. Хоть мы и не живем в квартире, заезжаем раз в неделю полить эти цветы и добавить воды в автополив. Вот, Дмитрий, раз вы не живете в квартире, у вас явно есть загородный дом, где можно хранить велосипеды, резину. А те, кто живут в квартирах, ну реально балкон,
1: они все хранят
2: балкон
1: на балконе,
2: превращается, да, в гараж. Это надо иметь очень много внутренних сил, чтобы не превратить в свалку балкон свой. Как-то сделал это Артем Демин.
1: Ну а что? У меня нет. С одной стороны, ты права.
2: Ты же мог повесить
1: как
2: там гамак.
1: Бы свалка. Гамак?
2: Да. Посадить тимьян, помидоры, по примеру Андреса Мюллера, и превратить,
1: нет, смотри,
2: это в райский сад.
1: Если бы мне нужно было проводить время на балконе, прям вот я бы решил когда-то, что ох, а что я на балконе ничего не делаю? Тогда, наверное, ты права.
2: Хорошо, вопрос.
1: Но мне
2: такой.
1: Не нужно там проводить время.
2: Представь.
1: У меня достаточно пространства внутри квартиры, комфортного.
2: Представь, что мечты сбываются, и тебе бы сейчас сказали, кладовка, ну, типа, или гардеробная, или балкон. Что бы ты выбрал? Если у тебя на балконе хранятся велик и
1: резина. Метраж одинаковый, да?
2: Да.
1: Блин, вот это я прям сейчас даже не знаю.
2: Ну, вот реально, просто подумай, что бы ты выбрал? Ты бы отказался от балкона, я тебя уверяю. Потому что было бы, а у тебя такое же окно просто без хлама. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, Артем,
1: я
2: подумает,
1: подумать.
2: Какой,
1: нет,
2: он
1: я
2: сделает
1: правда,
2: выбор,
1: я вот сейчас,
2: потому что сейчас вот вопрос стоит ребром.
3: На радио Шансон реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Радио Шансон. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Йонг Цой пишет нам: здравствуйте, радио Шансон. У нас новостройка, лоджии огромные строят сейчас, даже бегать можно. Ирина Викторовна у меня цветы повесила, картины, красота. Велосипедов, как у Артема, нет. Вообще-то я служил в ГДР. Там в домах все балконы малюсенькие. У кого там 12 грядок на балконе? Фантазер.
2: Там не грядки, наверное, это как-то
1: по-другому же ты. Ты же по-другому сказал. 12 кустов клубники.
2: Кустов, не грядок.
1: Но это не грядки. Йонг Цой. Это не грядки. Не про грядки идет речь. Там все по чуть-чуть.
2: Ольга
1: два
2: нам пишет.
1: Два огурца, два помидора.
2: Два перца.
1: 12 кустиков малюсеньких клубнички. Да?
2: Ну, мы не видели, насколько малюсенькая клубничка у Андерса Мюллера.
1: А вот сейчас двусмысленно ты выразилась, Марина. Аккуратнее, Марина, аккуратнее.
2: Главное, чтобы Андрес фотку не прислал. Ольга нам пишет: доброе утро, Марина и Артем. Теперь еще приятнее вас слышать после того, как видео на шансоне года в Санкт-Петербурге.
1: Так.
2: А нам пришлось ликвидировать балкон-лоджию из-за квадратных метров, которых не хватает. Пришлось лоджию оборудовать под мини-кабинет сыночку. Теперь там компьютер, и это его неприкосновенность. Вот, кстати, когда балкон превращается в кабинет, это здорово. Мне эта вот тенденция нравится.
1: Так, а у меня на балконе...
2: Как семья выселила ребенка на балкон.
1: Елена пишет, что у нее на балконе все цивильно. Смотрите, так-то. Журнальный столик, морозилка. Когда приходит ко мне сестренка, мы там чаевничаем. А так я курю еще на балконе, признается Елена. Елена, вот вы такой балкон можете и сдавать, в принципе, да?
2: Ну, по фотографии
1: Воденцова
2: прям красиво.
1: Сдали же, да.
2: Воденцова, вот. Ну как сдали? Сдают.
1: Сдают. Ну, если сдают, значит сдадут.
2: Кирилл, смотри, пишет, у меня огромная лоджия, 6 метров в длину и 170 в ширину. Использую по-разному и как мастерскую, и летом как спальню. Пришлите фотографию, как ваша летняя спальня выглядит, которая раньше была мастерской.
1: Так, Мария из Санкт-Петербурга, массажист.
2: Так.
1: Пишет: еще раз доброе утро. В моей квартире в Санкт-Петербурге есть балкон, он застеклен, но он пока без внутренней отделки. Хочу сделать отделку и поставить там столик, подвесное кресло. И весной, и летом, и осенью, сидя в кресле, я буду пить кофе и наслаждаться моментом. Ну и, наверное, делать массаж к зарезу еще хочется.
2: Ты прям думаешь, вот так?
1: Да
2: так
1: почему?
2: Люди
1: нет.
2: Сблизились на концерте.
1: Нет, а что, пусть зарабатывает на газорезе. У него хорошая зарплата, а она умеет делать массаж. Почему
2: а
1: вы
2: почему
1: не
2: ты решил
1: объединить?
2: Сейчас вообще дать такой Марии совет?
1: Ну, потому что надо как-то зарабатывать на вот это подвесное кресло и на отделку балкон.
2: Ну, по идее, да.
1: Пока тут вроде как и газорез вложился.
2: Бизнес-аналитик Артем.
1: Ну, конечно, Ирина... я бизнес-коуч. Подписывайтесь на мои курсы, дорогие
2: так,
1: друзья.
2: Сообщение от Ирины, когда я почитаю позже, а пока некоторая рекламная пауза нашего
1: да,
2: коуча Артема Дюмина.
1: Да, все правильно. Пишите, дорогие друзья, почитаем ваши сообщения.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: строят для чемпионов.
1: Суворстрой
0: строит в моем регионе.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
4: Бабаюпик. Красиво придумали.
3: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Сегодня решили с вами поговорить о балконах. Почему-то, потому что в Одинцово решили сдать лоджию за 13 тысяч рублей. Если кому-то интересно, пожалуйста, ребят.
2: Можно с детьми,
1: арендуйте.
2: С животными.
1: Можно с детьми, можно с животными.
2: Но со своим матрасом обязательно быть.
1: Да, матраса нет. Да ребята еще на матрасе не накопили.
2: Так, ты должен был мне ответить на вопрос. Тебе бы сейчас сказали, Артем, кладовка или балкон? Или-или. Что бы
1: барабанная дробь? Угу. Ладно, кладовка, вы говорите.
2: Вот. Вот и все обсуждение на самом деле.
1: А что обсуждение, вот и все? Я что, у нас тема стояла кладовка или балкон?
2: Мы так нет, не я просто к тому, что у тебя на балконе колеса, велосипеды. Я понимаю, если бы действительно балкон, это как бы, я имею в виду, в советское время. Вот вспомни фильм «Родня». Ты тоже не смотрел, наверное?
1: Смотрел.
2: Там, вспомни, смотрел. Какой там огромный балкон. Можно из одной комнаты зайти, на кухню выйти, опять в квартиру. Ну, то есть... Там действительно можно смотреть футбольный матч. Футбол же там был, да? Они наблюдали из окна, из балкона квартиры, там еще все было громко. И это, в этом была какая-то своя действительно эстетика. А сейчас практически не осталось балконов незастекленных. Все их там в 80-е, в 90-е залатали, кто железом. Вот иногда...
1: Но мы для чего их залатали? Чтобы было чисто.
2: Думаешь, чтобы было чисто?
1: Да,
2: чтобы
1: потому
2: было
1: что
2: сухо.
1: Очень-очень грязный воздух в Москве. И даже при закрытых окнах на балконе все равно огромное количество грязи. Даже не просто пыли, а вот какой-то сажи от дороги, от автомобилей, от каких-то там строек, где-то, может быть, либо выбросы каких-то там.
2: Ну вот Рая нам пишет. Добрый день, дорогие ведущие. У нас в Санкт-Петербурге открытый балкон. Дом 55-го года постройки. У меня только большие кашпо на перилах. Красиво, не спорю. Столик, пара дачных кресел. Но нет, ведь нет ни одной кладовки. Все по углам, и это ужасно. И что же лучше? Думаю, Марина права, что лучше уж кладовка. А на балкон прилетают время от времени вороны и голуби. Зимой снегири, кормушки. Я за кладовки. Mm-hmm. А вы, Андреас, говорите, что я в Шанхае живу. У всех птиц на балконе. Это нормально.
1: У нас просто очень много птиц. Так, доброе утро. У меня два балкона в квартире в подмосковном Солнечногорске. На первом балконе запасы еды, крупы, консервы. Запасы еды на балконе, прикинь. Цветок большой стоит, а на втором сезонные вещи. Обувь, химия бытовая и прочее. В прошлом году там же были куры.
2: Ого!
1: Куры были! Живые.
2: А соседи как к этому?
1: А несколько лет
2: они
1: назад...
2: Они же кудахтают, кудахчат. Ну, в общем,
1: издают звуки. А несколько лет назад кролики, которые потом переехали ко мне в дом. Сама я живу в доме, тут есть сарай с велосипедами и всякими инструментами. Никакой балкон не заменит свой дом, пишет Анна из Зеленограда. Да кто бы спорил.
2: Так, подождите, у вас был дом, но все равно вы кур держали на балконе. Нужны какие-то подробности и фотографии. Потому что помните, в новостях писали про людей, у которых...
1: Да, я помню. Женщина в Зеленограде развела курятник прямо на балконе.
2: Там еще было
1: не
2: про
1: переключайтесь,
2: петуха, который
1: смотрите
2: орал
1: до конца.
2: И будил соседей.
1: Петух в Зеленограде орал и с балкона. И плевал на соседей.
2: Александр из Петербурга пишет, у нас балкон выходит на небольшой парк. Балкон — это зона отдыха, ничего лишнего, только один стул и все. Я люблю вечером посидеть на балконе под бутылочку пенного.
1: Ой.
2: И наблюдать за людьми.
1: Так,
2: наблюдатель
1: хорошо.
2: Наблюдатель Александр.
1: Угу. Так. Доброе утро, у нас две лоджии. На одной шкаф, где хранится кухонная рыболовная утварь и банки. Там я еще выращиваю цветы, а на другой у нас стоит диванчик и столик. Там чисто и зона отдыха. Всем хорошего дня. Похвасталась кто? Правильно, Виктория из Калуги.
2: Ирина нам пишет. Доброе утро. Есть балкон, он не застекленный. 2 года не открывала, так как там много птичек, а у меня 2 кошки-охотницы. Я переживаю за их безопасность. И на балконе у меня сейчас хранятся пустые банки.
1: Максана из Екатеринбурга нам пишет. Добрый день. Балкон есть. Я всегда надеюсь, что там у меня качель-кресло. Всегда надеюсь.
2: Так.
1: Чистый воздух,
2: заходите,
1: порядок.
2: Заходите, а там?
1: А на самом деле все печально. Инструменты мужа, стройматериалы какие-то, переноска кота. В общем, все, что потом нужно вынести на помойку или увезти в сад. Ну, а почему бы нет? Кстати, и кладовка есть, и балкон. Все равно маловато, поэтому сдавать не буду. Не будет Оксана из Екатеринбурга сдавать ничего. Никому.
2: Ну, вот так вот. Надо искать другой балкон, Артем, тебе, если ты планируешь.
1: Я нет,
2: снять
1: не планирую.
2: Какой-то балкончик уютный.
1: Спасибо.
2: Ну, пишите, что вы думаете, кладовка, балкон или и то, и другое.

0: Скорейте!
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до юга. Любрекс. По совету друга.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов в ядрах в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
12: Радио «Шансон» представляет.
13: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
14: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
13: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
12: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Татьяна пишет: здравствуйте, дорогие ведущие. У меня с утра было настроение выйти на лоджию, сесть в кресло-качалку и выпить чашечку ароматного кофе. Но потом вспомнила, что у меня нет ни лоджии, ни кресла-качалки, ни кофе, по всей видимости, тоже у Татьяны нет.
4: Не, ну кофе-то есть.
3: Кофе есть?
4: Кофе это
3: а такое, может, чай только?
4: Базовый минимум.
3: А может, цикорий? Откуда ты знаешь?
4: А может быть так. А, Павел нам пишет: привет, любимый ведущий, у меня есть на этот счет интересная история. Я живу в двухуровневой квартире, 9-й и 10-й этаж. На 9-м этаже балкон застеклен. Как Марина сказала, зимой туда супруга сбрасывает все, что нужно и не нужно. Получается реально гора хлама. А летом там происходит уборка и наступает лаунж-зона. Самое интересное, то, что происходит на балконе 10-го этажа. Он не застеклен. Там у нас живут голуби. Курлыкают сутки напролет. Наконец-то пришел момент, мы решили застеклить балкон. Пришел замерщик и говорит, что у нас там яйца высиживают голуби. И, в общем, жизнь кипит полным ходом у наших постояльцев, и мы им его, кстати, не сдаем. Вчера смотрю, маленькие голуби уже вылупились, 3 штуки. Придется вызывать клининг перед остеклением и выселять голубей. А вы говорите, Марина, где она там живет, в Караганде или в Шанхае, накинулись тут на меня, как будто бы я рассказываю какие-то нереальные вещи. То, что птицы залетают и выбирают там, где тепло, сухо и уютно, это идеально. Балкон – это место для птиц.
3: Так, доброе утро. У меня квартира на 1-м этаже. И есть балкон и лоджия. А балкон у меня с погребом. Первый хозяин еще во времена СССР сделал погребок. Кстати, я в Липецке такое очень часто наблюдал. Когда у людей действительно 1-й этаж, они его кирпичом обкладывают до земли. И дальше я такой думаю, а что там такое? А оказывается, они там делали еще и погреб. А может, уже кто-то и метро сделал себе такой.
4: Ну, слушай, а помнишь, по-моему, в районе Ельца в Липецкой области был мужчина, который сам копал метро. И он нормально там прокопал. Ну, понятно, что
3: поезда... Сергей Семенович его не взял к себе на работу, не позвал в Москву?
4: Нет, это было...
3: Нам такие парни нужны. Нам такие парни нужны в Москве.
4: В общем, был такой оригинал и чудак, его уже нет, но осталась эта законсервированная станция метро. Сейчас дочь туда никого не пускает. Ну, понятно, что не метро, до Москвы метро еще не дошло. В смысле, из Москвы до Ельца, но в целом...
3: Ну, сейчас ты мысль кому-то подсказала, поверь мне.
4: История занятная. Ну, ты тогда будешь чаще ездить к маме?
3: Да.
4: В гости? И мама такая скажет: так, мало у меня консервации, отменяйте метро, я не успеваю готовить. Сын приехал. А на связи Башкирия. Пишет нам Ирина: здравствуйте, мой любимый ведущий. У нас 2 балкона. На одном белевые веревки, и мы храним стремянку, а на другом порядок и красота. Коврик, цветы, можно сидеть и пить чай. Но вот когда 2 балкона, там есть как-то простор для фантазии. А если балкон только один и квартира однокомнатная, то действительно весь хлам придется хранить на балконе.
3: Так, Ольга пишет: у нас раньше в квартире была лоджия, но она вместо склада. А сейчас в доме балкона нет, и мне его очень не хватает. Уговариваю мужа сделать веранду с выходом с кухни, а на 2-м этаже вполне мог бы получиться балкончик. Но муж пока не соглашается на такую авантюру.
4: Ну, вы старайтесь, не останавливайтесь. Нам пишет Галина: жила, вот вы душу разбередили. В пору далекого детства мы жили в Москве на улице Чернышевского, дом 10, на 10-м этаже. Вот это был балкон, круговой, без перегородок. Мы все 5-летние дети жильцов катались там на велосипедах по кругу. Это было быстрее. Недавно была в Москве, не нашла даже улицу, и нет того дома. А как называется сейчас эта улица? Подскажите, пожалуйста, и спасибо за память и то, что такую тему подняли. Рая пишет нам.
3: Да, к сожалению, пришло время заканчивать обсуждение этой темы.
4: Впереди гороскоп, ну а потом чечеточка. Ну а пока группа «Воровайки».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 5 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ситуация может выйти из-под контроля. Будьте максимально аккуратны. Совет ловите песни, ништяк. Браток Михаила Круга.
2: Тельцы, иногда так трудно остановить себя, особенно если набрали перед этим хорошую скорость, но все-таки стоит иногда давать высказаться и собеседникам. Ваша песня «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
1: Близнецы, сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в некий конфликт. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора, а ваша песня «Подмосковная рыжая левица» Султана Лакучева.
2: Раки, вы, возможно, начнете день и с рассмотрения выгодных предложений, которые связаны с карьерой. Если попадется что-то, что заслуживает вашего внимания, решайте смело. Ваш выбор обещает быть удачным. Ваша песня в этот день «Майская роза» Максима Апреля.
1: Львы, сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы вам этого не хотелось, чревато нелепыми историями. Совет дня песни «Черное золото» Александра Устюгова.
2: Девы, не перенапрягайте нервы. Если вам страшно сделать что-то новое, возьмите кого-нибудь с собой. Друзья вам точно в помощи не откажут. Совет сегодня ловите к песне «Все будет гуд» Дениса Майданова.
1: Весы, вас ждет дальняя поездка, которая принесет существенную материальную выгоду, так что не стоит от нее отказываться. Совет песни Влади Сергея Любавина.
2: Скорпионы, остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Слушайте только свою интуицию, она не подведет, а вдохновение ловите в песне «Мардженджи» Михаила Шуфутинского.
1: Стрельцы, проблема, которая встанет перед вами сегодня, заполнит день от начала и до конца. Вам придется сражаться с ней в одиночестве. Привлечение к этому занятию еще кого-либо только помешает вам и спутает планы. Совет мне в песне «Вокзал» Алекса Лима.
2: Козероги, деньги могут исчезнуть как в результате непродуманных финансовых операций, так и совершенно без вашего вмешательства. Так что лучше включить режим экономии. Ваша песня сегодня «Чупчик» в исполнении Алексея Петрухина.
1: Водолей, в денежных делах возможно появление нового источника доходов, и это, конечно, вас порадует. Вы будете весьма востребованы как специалист, но работать придется много. Ваша песня «Половинка» Стаса Михайлова.
2: Рыбы, деловые поездки увенчаются успехом и позволят спокойно смотреть завтрашний день. Ждите крупные денежные поступления и для настроения послушайте песню «Кореша» Александра Розенбаума.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого, позитивного и, конечно, музыкального вторника.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Москве и Петербурге фиксируется сбой в работе мобильного интернета, сообщает РБК. Всплеск жалоб на работу интернета разных операторов также виден на сервисе «Детектор 404». Согласно данным сервиса, число жалоб на работу мобильного интернета начало расти с 8 часов утра по московскому времени. После 9 часов сообщали о перебоях в работе мобильного интернета от МТС, Т2, Билайна и оператора Йота. У Т2 те же проблемы наблюдаются и в Московской области. Накануне ряд мобильных операторов разослали абонентам уведомления об ограничениях мобильного интернета в Москве с 5 по 9 мая. В России предложили закрепить возможность пересдачи всех предметов ЕГЭ, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний. Такое мнение высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Напомню, с 2024 года выпускники имеют право пересдать один предмет по выбору до окончания приемной кампании вузы, даже если результат не удовлетворяет выпускника. В России набирает популярность сонный туризм. Люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться, сообщили в Ассоциации туроператоров России. В отрасли объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Туристы выбирают объект размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами. Большинство городских отелей также внедрили меню подушек, некоторые дополняют номера Black Аут-шторами. По оценке врачей и сомнологов, условиям здорового сна в России соответствует не больше 20% 4-5 звездочных объектов. В заключении курс валют: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Ну а далее в утреннем шоу в формате 2D. Чечеточка, рифмуйте и получайте призы. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: 10:06, время московское. Вы слушаете утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Доброе утро.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. 05-05-2026.
0: Ой, я думал, ты опять сейчас будешь рифмовать 05-05.
1: Баба Ягодка опять.
0: Литр сока вот опять. Так, смотрите, мы сейчас будем с вами рифмовать. У нас есть новость,
1: которую мы обсуждали с вами 2 часа,
0: да,
1: про то, что в Одинцово, в городе Одинцово сдают.
0: Одинцове, в Одинцове.
1: Если в городе, то Одинцово.
0: Но или в Одинцове.
1: Это если не говорить слово,
0: да,
1: город.
0: Ну, тебе как обычно.
1: Мне просто кажется, что это всем нормальным людям режет слух.
0: Когда говорят в Одинцове.
1: Когда говоришь в Косине.
0: В Новокосине.
1: В Новокосине. Если вот в районе Новокосино, вот это нормально звучит.
0: Да.
1: А вот это в Косине, в Новокосине.
0: А в Домодедове.
1: Тоже мне не
0: вообще
1: нравится.
0: Да.
1: Ну, в общем, ладно, мы не будем сейчас менять правила русского языка. Не нами они предложены, не нам их и менять. Мы будем в нашу чечеточку сочинять.
0: Ой-ой-ой, что-то бабка.
1: Первая строчка
0: бабка
1: у нас,
0: уже,
1: конечно
0: бабка
1: же.
0: Бабка рифмовать начала с утра уже. Так, ладно, сдавать балкон под жильем в Одинцове — новый тренд. За 13 тысяч месяцев. В общем, первая строчка очень простая. Бабка лоджию сдавала.
1: А дальше фантазируйте хоть про птиц, которые клевали этого сожителя бабкиного, хоть про цветочки.
0: Фен.
1: На кону у нас фен от Едвиги Карловны, роскошный, новенький. Достаньте
0: дует
1: тому...
0: так, что башку прям это вот...
1: сносит.
0: Сносит.
1: Егор сейчас обратно задуть должно.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт». Идеальный подарок. 16+.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Второй ДС, дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Итак, в Одинцово сдают...
1: В Одинцове.
0: В Одинцове. В Одинцове сдают балкон под жилье, лоджию. 13 тысяч в месяц. Лоджия без отопления и матраса, но есть розетки и шкаф. Можно с детьми и животными. Дорогие друзья...
1: У нас правила другие. У нас можно с рифмой, с юмором и что-то необычное. И тогда Егорыч Семеновна исполнит ваши частушки. И лучший получит подарок. Мечты вряд ли мы исполним.
0: Хорошо. Но почему? Если кто-то мечтает о фене, то он исполнит.
1: Все? Фен, в смысле. Не о той фене вы мечтаете.
0: Давайте. Попоем частушки, уважаемая Семеновна.
1: Бабка лоджию сдавала молодым парашютистам. Те с балкона вниз кидались, а потом ей в дверь стучались.
0: Боже мой.
1: Это вот от Палыча.
0: Ничего себе, Палыч. Так, Марина.
2: Бабка лоджию сдавала, двух студентов там держала. Застеклила, утеплила и вместо внуков полюбила.
1: А вот такая бабушка.
0: Да.
1: Это от Марины. Бабка лоджию сдавала, квартиранта поджидала. Ну и тип попался, ей будет страх у голубей. Это вот от Ольги.
2: Теперь я от Алены. Бабка лоджию сдавала ласточкам да под гнездо, а соседям не по нраву не смогли отмыть окно.
1: А вот вы... такие голуби.
0: А чего вы не смогли? Там ничего,
1: не смогла. Бабка лоджию сдавала за монеты, за рубли. Только что же там случилось? Просто хлама, наверное.

0: Бурет говорит, плати сначала, а тепла в квартире нет.
1: Ох, какие песенки!
2: Хочется повеселее, конечно, если честно. Если честно, хочется как-то
1: вообще
2: повеселее.
1: Очень хочется. Давайте креативно, весело, оригинально. Без голубей, пожалуйста.
2: Без голубей?
1: Да. Бабка лоджию сдавала на кону фен от Едвиги Карловны.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Утро должно быть ярким.
3: День насыщенным.
4: А вечер интересным.
3: Каждый день должен быть важным. Читайте «Казанские ведомости». Весь мир в одной газете.
5: Для аудитории старше 16 лет.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: красив.
1: Утреннее шоу в формате 2D на радио Шансон.
2: Вместо солнца по утрам глаза твои, а вместо неба

0: Стоп.
1: Это чечеточка на радио Шансон и первая строчка «Бабка лоджию сдавала». Так, и у нас есть частушки, которые готовы пропеть Семеновна и Егорыч. Готова?
2: Я всегда готова. Бабка лоджию сдавала в мае на сезончик, а в июне снег пошел, завалил балкончик. Это от Елены из Королева. Не надо нам больше снега, хватит, заканчиваем со снегом.
1: А вот Владимир из Воронежа. А бабка лоджию сдавала очень дорого на лето. В объявлении писала, что с кэшбэком вместе с дедом.
2: Что-то нескладно.
1: Ну как нескладно?
2: Ну и
1: ладно. Зато с кэшбэком.
2: Бабка лоджию сдавала и копила денежки. Денег вечно не хватало, на зубы да на семечки.

0: видно, что недорого берет, а ведь отсюда Москву видно.
1: Что это за рубрика-то нескладных частушек?
0: Открыл я такой портальчик.
1: Бабка лоджию сдавала деревенским пацанам. Те там тёлочек держали и доили по утрам. Это от Вячеслава.
0: Что там? Что доили? Я тёлочек доили. А бабка лоджию сдавала Дёмину Артемию. Гимны пел он ей с утра, а к ночи колыбельную. Это от Маруси, да, хорошо. Хорошо, весело. Так, дальше.
1: А бабка лоджию сдавала за 13 тысяч рублей, но немного прогадала. Денег нету, голубей. Это от Екатерины.
0: Ну и теперь от Светланы, и потом пауза. А бабка лоджию сдавала, денег бабки было мало, а желающих все нет, ведь на балконе живет дед.
1: Дедушкой не хочется.
0: Марин, ты уверена, что ты сейчас прочесушки?
1: Снимай балкончик.
0: Ой-ой-ой, Марина, срочно паузу. Надо выдохнуть.

0: Чечеточка на радио Шансон.
1: Ну, сегодня прям хорошо. Ну, прям порадовали.
2: Не сразу, конечно.
1: Но... Вот, что делает фен животворящий, понимаешь? Сразу все хотят получить приз такой. И стараются, молодцы. Ну что, бабка лоджию сдавала, первая строчка нашей чечеточки. Все, подводим итоги и поем финальные частушки.

0: счастьем безбрежным. Вот такая бабушка Катерина.
1: Так, следующая от Светланы. Бабка лоджию сдавала, деду это не сказала. Удивился утром дед. А кто же занял туалет?
0: Это ваш сосед, дедушка.
1: Теперь он квартирант.
0: Так, от Ирины. Бабка лоджию сдавала газорезу Сашке и водил туда Кулибин массажистку Машку. Это от Ирины.
1: А кажется, из чатика. Бабка лоджию сдавала, под свинарник можно. У нее с соседями статус очень сложно.
0: Сложно, только если осторожно. Так, сейчас будет от Татьяны.
1: Давай.
0: А бабка лоджию сдавала, пенсии ей стало мало. Килограмм икры купила и подружек пригласила. Это от Татьяны.
1: Ну что, подводим итоги и победителя читаем.
0: Давай.
1: А бабка лоджию сдавала молодому жгучему. Разок деду изменила по такому случаю.
0: Опа, опа. Ну мы осуждаем бабушку, конечно.
1: Да. Но не сильно.
0: Такие развороты на лоджии. А Ирина получает фен от радио «Шансон».
1: Да.
0: Что у нас будет дальше?
1: А дальше у нас еще будут новости, которые мы спешим вам рассказать, дорогие друзья.
2: Реклама. Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
5: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: От Кавказа до Камчатки с маслом Любрекс все в порядке. От Сибири и до юга Любрекс по совету друга.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутина.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-3317.
2: А тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
3: А я их не различаю, мне все равно.
4: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на «Радио Шансон».

0: Здрасте. На радио «Шансон».
1: Хочешь каламбурчик за 200? Небесное светило мало нам светило.
2: Хорошо, так себе.
1: Солнце светило в два раза меньше нормы в Москве в апреле 26-го года. Ну, то есть вот в этом апреле мало
2: было
1: солнца.
2: Ну, мы это заметили, да. Действительно, депрессивный апрель.
1: Солнце светило всего 95 часов, а это в два раза меньше нормы. И было 12 дней, когда солнце полностью скрывалось за облаками. Этот месяц стал вторым самым пасмурным в текущем столетии. Средний уровень общей облачности составил 9,2 балла.
2: Вот это да. Также ученые пришли к выводу, что удаленка это один из факторов, почему диабет молодеет в нашей стране и вообще во всем мире. Люди пользуются такси, каршерингом, доставкой еды. При таком образе жизни организму некуда утилизировать все поступления пищи в организм и глюкоза в том числе. Распространенность диабета среди молодых людей уже достигает критических значений, поэтому, ну, тем более сегодня, когда в Москве и в Подмосковье такие проблемы с интернетом, идите в магазин.
1: Кстати,
2: если
1: да.
2: у вас удаленка, интернет у вас, скорее всего, плохо работает, такси к вам не приедет, курьер тоже.
1: Нет,
2: идите
1: почему?
2: В магазин пешком.
1: Если у вас удаленка, Wi-Fi у вас работает.
2: Да,
1: мобильный интернет
2: сегодня с большими проблемами работает.
1: Вот и новость поступила свежая, что москвичи уже начали активно обсуждать, что у них не работает мобильная связь. Интернет не подключается даже к сервисам из белых списков, но, в принципе, это естественно, потому что вчера уже операторы предупреждали,
2: ну да,
1: что с сегодняшнего дня до 9 мая будут перебои со связью.
2: Ну а скажите мне, Макс же работает без Wi-Fi или тоже нет?
1: Макс? Без Wi-Fi? Предлагаешь мне сейчас взять и проверить?
2: Ну, тогда мы тебя потеряем. Водители такси, кстати, из-за ограничения интернета вынуждены искать Wi-Fi в кафе, чтобы принять заказ. И не все водители в итоге сегодня вообще решили выходить на линию, потому что знали
1: заранее,
2: что будет за ситуация.
1: Время ожидания машин до получаса, поэтому да, будьте к этому готовы,
2: ну,
1: дорогие
2: либо
1: друзья.
2: Метро все-таки. Метро, общественный транспорт все равно работает. Только берите с собой наличные деньги. Я сегодня уже не смогла купить. Как ты это назвал? Круассан?
1: Круассан.
2: Курасан.
1: Так, рекламу мяса запретили в общественных местах Амстердама.
2: А что там, мясо прям рекламировали активно?
1: Наверное, все из-за того,
2: что... Мясо нельзя, а котлету можно рекламировать?
1: Да, я новость прочитаю, и потом узнаем, что можно, чего нельзя.
2: Ты там не узнаешь по этой новости.
1: В общем, мясная промышленность является источником выбросов парниковых газов. Мясо попало в один из список запрещенной рекламы с авиаперелетами и бензиновыми автомобилями. Но у нас... Слава богу, пока еще и авиаперелеты рекламируются. Вот, и бензиновые автомобили рекламируются. А знаешь почему?
2: Потому что у нас все хорошо.
1: У нас бензин есть просто.
2: Да.
1: А они там уже все, ничего нету, поэтому так.
2: Ой, хорошая новость для россиян, кстати, еще одна. Часть россиян в мае получат зарплату досрочно. Россияне, у которых день выплаты заработной платы по договору приходится на 10 число, а деньги получат раньше, уже 8 мая. Вот это хорошая новость. Ты относишься к этим счастливчикам?
1: Нет, у меня завтра.
2: У тебя завтра зарплата? Если вам нужно занять у кого-то денег, вы знаете, кому завтра писать,
1: да, пишите.
2: В мессенджеры.
1: Пишите.
2: Кстати, Лариса напишет, что в Самаре Макс работает и без интернета. Люди нам продолжают писать про бабкину лоджию. Ну, а мы хотим вам рассказать про роскошный концерт. Живой звук, звезды эстрады и шансона, уже полюбившиеся хиты и новые песни. Алла Рид, участница популярных вокальных шоу «Голос», «Три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», представляет свою новую сольную программу. Она называется «На перекрестке между строк». Мега-концерт состоится уже 14 мая в Центре исполнительных искусств.
1: Исполнительских.
2: А я как сказала?
1: Исполнительных.
2: А, это тот, который бывший городский
1: холл. Да, ну, видимо, да.
2: Обязательно там прозвучат песни «А в вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые композиции, созданные на стихи Михаила Гуцериева. Также будут звездные дуэты Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и многие другие. Обязательно приходите. 14 мая – это информация для лиц старше 12
1: лет. Интересно, я прохожу вот этот список и многие другие.
2: А ты входишь?
1: Нет, я просто спросил.
2: Или выходишь?
1: Я просто спросил, я вхожу в этот список и многие другие или нет. Так, первоклассников предложили учить на свежем воздухе. Это будет в мае и в сентябре. Если погода позволит, уроки для самых маленьких можно чередовать с занятиями в классе. По мнению авторов инициативы, это поможет детям без скуки изучать природу, ботанику и другие предметы. Ну, кстати, и зоологию можно, да, если подкармливать птичек во время...
2: смотря где школа находится, понимаешь? Одно дело действительно какой-то заповедный край, и вы там могли школьников вывели куда-то типа на болото погулять.
1: Ой-ой-ой, Марина! Вот это сейчас Марина Сусанина предлагает.
2: Эко-тропа какая-нибудь. А так вот выйдешь в районе, ну ты там только какие-нибудь маты Петра Петровича, ничего не услышишь. Какое пение птиц.
1: Можно выйти, мне кажется, сесть где-нибудь там у школы.
2: Ну, у вас же есть Кузьминский лесопарк. Или он далеко от
1: вас? Это далеко.
2: Школы?
1: Куда там они? Нет, просто у нас можно было бы реально выйти на, ну, в смысле, на улице. Есть школьная территория.
2: Просто
1: там
2: я живу
1: можно
2: в районе,
1: было...
2: где практически нет деревьев.
1: Марин, ты живешь в районе, где и жизни-то нет. Ладно, не будем углубляться.
2: Я на Марсе, что ли, живу?
1: Zoomer подключил VPN клиенту почти за 200 тысяч рублей. В Ленобласти 30-летний мужчина обратился в салон связи, чтобы ему настроили VPN. Дал телефон сотруднику. Тот 19-летний консультант намутил так, что привязал деньги и, в общем, карту этого клиента к себе. В общем, все. Пока, Марин. До завтра.
2: Пока. До свидания.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сервисов «Даун Детектор» и «Сбой РФ». Пользователи пишут, что у них не открываются мессенджеры и сайты, не работает даже белый список и нет мобильной связи. Накануне большая четверка мобильных операторов предупредила, что в Москве, Московской области, с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и СМС. Ограничения введены в целях обеспечения мер безопасности. Для доступа к интернету рекомендовали использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков функцию LTE в настройках смартфона. Во время ограничений мобильного интернета могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Слухи о десятикратном повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения не соответствуют действительности, сообщает искусственный интеллект портала Rambler. В некоторых СМИ и соцсетях ранее появились публикации о повышении суммы административного наказания с 3 до 5 тысяч рублей, а езда без ОСАГО с 500 рублей якобы повысилась до 3 тысяч. ГИБДД назвали эту информацию недостоверной, вводящей автомобилистов в заблуждение. Педагогов-психологов и социальных педагогов будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Такое обучение будут организовывать органы власти в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами. Исполнители на ежегодной основе должны будут предоставлять отчеты в Минпросвещение Российской Федерации. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Обратите внимание, как Михаил Танич, автор стихов и, соответственно, отец-основатель группы «Лесоповал», который открыл новый музыкальный час, он актуализировал расширение наших горизонтов с возрастом. Вначале мы отвечали родителям, что мы в соседнем дворе, а потом соседний двор становился кварталом, районом и вообще, в принципе, городом, а то и областью. Да-да-да, вот такие мы затейники. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать. Чудесного дня в компании «Радио Шансон», несмотря ни на какие перипетии погоды и прочих каких-то, на первый взгляд, сложностей. Все переживем, совсем справимся.

0: на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
6: Я за Родину воюю, за Россию.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Давай сегодня, Алиса. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

Слова не мальчика, а мужа. Имеется в виду уже взрослого, серьезного и состоявшегося мужчины. Кстати, Сергей Любавин всех, так же, как и Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, и Тамара Кутидзе, и Султан Лагучев, и Евгений Григорьев, Анатолий Полотно, Федя Карманов, Евгений Кемеровский зовут на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Встретимся с перечисленными артистами и не только. 24 октября проведем недельку до 30 числа на побережье Средиземного моря в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Информация для лиц старше 12 лет. Подробности на нашем сайте radioshanson.ru.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
9: Бабаюпик красиво придумали.
8: Кузя, путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
10: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Так уж мы устроены, что всегда ругаем отечественный автопром. Эргономика не та, двигатели слабоваты, а уж внешний вид так и совсем беда. Вы удивитесь, но бывший дизайнер Jaguar и Rolls-Royce Джайлз Тейлор находит автомобили «Лада» весьма привлекательными. Сейчас легенда автомобильного дизайна работает на китайскую марку «Хончи» и в рамках прошедшего автосалона в Пекине рассказал, что, например, грядущая «Лада Азимут» — это удачный пример современного подхода к дизайну. Такие автомобили ассоциируются с безопасностью благодаря высокому дорожному просвету и ощущению защищенности, что важно для семейных покупателей, а также ценится за универсальность и практичность. Особенно тепло Тейлор отозвался о классической «Ниве Легенд». Он назвал этот автомобиль культовым и подчеркнул его цельный, легко узнаваемый образ. Среди ключевых черт «Нивы» Тейлор выделил вертикальную заднюю часть кузова, стекло, почти вплотную примыкающее к металлу, простые функциональные фары, а также строгий квадратный капот. Также он отметил, что «Нивы» до сих пор можно встретить на улицах Мюнхена. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

У каждого знаменитого человека есть свои почитатели и те, кто изучают становление, развитие, биографы, как угодно можно назвать этих фанатов без преувеличения. Так вот, многие считают, что именно эта песня стала стартовой ступенью к стремительному взлету Стаса Михайлова. И от заката и до рассвета, и от рассвета до...

0: только любовь.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Умение быть благодарным за день сегодняшний, за момент настоящий, это действительно познание и достижение великой мудрости, на мой взгляд. Потому что мы все время обращаем внимание на прошлое, на то, как было, на то, чего мы хотим. А мы ведь здесь и сейчас план, естественно, строим. И мне кажется, что их воплощать будем в компании «Радио Шансон». Ну, коль так, тогда давайте подпевать гимн «Радио Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: 12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Госдума в мае планирует рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками, заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Речь идет о маркировке, в первую очередь, международных звонков. Человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Также депутаты намерены ввести детские сим-карты и сделать восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только доверенными способами. Сервисы такси предупредили о возможных трудностях с заказом такси в Москве на фоне ограничений связи. Водители из-за ограничений вынуждены искать Wi-Fi в кафе, чтобы принимать заказы. Не все водители смогут выйти на линию и принять заказ. Накануне ряд мобильных операторов разослали абонентам уведомления об ограничениях мобильного интернета в Москве и области с 5 по 9 мая. Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве на среду. 6 мая ожидаются в столице гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает гидрометцентр. Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье. Тем временем первая майская гроза может обрушиться на Москву уже сегодня, после 15 часов. Согласно прогнозу синоптиков, дневная температура воздуха в столице до плюс 27 градусов, и во время грозы возможен небольшой дождь. Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой для 5 мая за последние 55 лет. Температура в ночь на вторник не опускалась ниже плюс 14 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В целом же текущая в Москве неделя станет по-летнему теплой. Похолодание до 17 градусов ожидается в пятницу, 8 мая. В День Победы и в праздничные выходные дни, по предварительным прогнозам, будет прохладно, плюс 10, плюс 15 с дождями. Заморозков и снегопадов больше не предвидится. А к 14-15 мая температура снова приблизится к плюс 20. В заключение выпуска официальные курсы валют. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Мария Деева, Радио Шансон.

Календарь перевернем, а потом еще разок, еще разок и еще разок. И все, День Победы. Михаил Шуфутинский, 3 сентября в начале нового музыкального часа. И по московскому времени перешагнули мы полуденную отметку. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Вы на волнах радио «Шансон».

История стара как мир. Владимир Черняков и Оксана Орлова. Поющие в Терновнике. Да, есть. Есть такие среди нас.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Радио «Шансон».

0: России, господа! Вы оттуда к нам, а мы хотим туда. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много, шансон один.

Кира Дымов и Ирина Круг. «Белые цветы» как напоминание о том, что нужно удивлять и баловать наших ненаглядных. Джентльмены, не забывайте, цветы — это всегда приятно, девушка. Ну, кроме шуток, даже не спрашивайте, хотят они или не хотят. Так, узнайте ненароком, невзначай, какие больше всего нравятся. Ну, а дальше сами понимаете, как действовать. Кстати, цветочную тему продолжит Александр Дюм.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Слова, которые высечены не только в граните, не только в золотых скрижалях, а в душах. В душах настоящих мужчин. Будем жить, старина. И крепость руки, и верное плечо друга, соратника и брата. Вот это действительно ценно. А еще музыка, которая всегда рядом, которая душевная. На волнах радио «Шансон».

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: 13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. В Шереметьево ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация. Подобные меры сегодня утром коснулись также аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковского. Таким образом, на данный момент все столичные аэропорты закрыты. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов. Ограничения введены в связи с действием сигнала «Ковер». В Москве восстановили доступ к мобильному интернету. Временные блокировки завершены. Операторы возвращают доступ к ресурсам, сообщили в Минцифры. Ведомстве подчеркнули, что точечное отключение мобильного интернета в российских регионах производится при угрозах безопасности. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам, сказано в сообщении. Домашний интернет и Wi-Fi работают штатно. В случае повторных ограничений операторы связи заранее предупредят абонентов. Телеграм оштрафовали на 7 миллионов рублей. Мессенджер признали виновным в несвоевременном удалении информации, не соответствующей требованиям законодательства. Идентичную сумму с компанией взыскали 21 апреля. Всего с 2021 года ей назначили штрафы на сумму более 140 миллионов рублей. Параллельно с этим спецслужбы занимаются расследованием подготовки преступлений через Телеграм. Кроме того, сегодня суд в Москве оштрафовал Google еще на 15 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации. В заключении выпуска официальный курс валют на вторник. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халинстронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Пока мы не постучимся, в дверь нам не откроют. И как узнать, что? Что делать дальше? А только пробовать. Первый шаг, он самый страшный, но все же сделать его придется. Если, конечно, хотите двигаться в этом направлении. Всем желаю здравствуйте, господа хорошие. На волнах радио Шансон, Александр Розенбаум. Не забыть мне Зинофлот. Вот эта песня прям настоящих мариманов.

0: Нет, не будет, старшина Зина. Падлаю.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург.

Попала колокола в лучших традициях шансона по-русски от Владимира Ждамирова. Сейчас немного поделюсь с вами музыкальными планами на ближайшее время, и для того, чтобы вы делали погромче волну душевного радио и были в курсе. Стас Михайлов заглянет к нам на огонек, Катерина Голицына, Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр, Михаил Шелик. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Утро должно быть ярким.
3: День насыщенным.
4: А вечер интересным.
3: Каждый день должен быть важным. Читайте «Казанские ведомости». Весь мир в одной газете.
5: Для аудитории старше 16 лет.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
11: Бабаюпик, красиво придумали.
10: Кузя, путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Гарик Скачев и Александр Скляр. Песня из Золотого фонда отечественной музыки. Без преувеличения. Ведь несколько десятилетий. А как звучит и бодрит. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте «Антикредитная» влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
7: Это история нашей семьи.
6: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17. Радио «Шансон». Песни, которые есть только...

оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано.

Глубокомысленный, лирический и в то же время возвышенный весенний блюз от Сергея Трофимова. Господа хорошие, мысли, конечно, это хорошо, здорово, но есть темы, которые невозможно словами выразить. Наверняка вы понимаете, о чем я говорю, а вот в танце, ну, тут вопросов нет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России предложили ввести минимальные и максимальные цены на куриное яйцо категории С1. Как сообщает «Коммерсант», производители рассчитывают, что ценовая вилка будет установлена для опта и розницы. По их мнению, это поможет стабилизировать закупочные цены на яйца. Отмечается, что аналогичный порядок действует сейчас на алкогольном рынке. Однако, по мнению экспертов, любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам. Поэтому подобная мера может привести к потерям как сетей, так и самих производителей. В Москве планируют оперативно открывать белый список сайтов. Сейчас Минцифры согласовывает с правоохранительными органами и специальными службами такую возможность. Речь о доступе к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета для безопасности. Когда доступ откроется, пока не сообщается, пишет РИА Новости. Утром во вторник в разных районах столицы начались перебои в работе мобильного интернета. Часть москвичей столкнулась с проблемами при отправке СМС и вызове такси. Один из сервисов заявил, что не все водители могут выйти на линию или принять заказ. При этом крупные операторы связи ранее предупреждали о возможных ограничениях в Москве с 5 по 9 мая. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 80 тысяч рублей. При этом на путешествие в Египет цена стартует от 112 тысяч. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, речь о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле категории 4 звезды с типом питания All Inclusive. При бюджете около 150 тысяч рублей на двоих с перелетом специалисты также рекомендуют рассмотреть Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. Курс доллара на сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, юань стоит 11 рублей 3 копейки. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

как только не представляли, то самую удачу и в виде птицы синие, и в виде богини и богов и прочее, прочее, прочее. Но в любом случае, мы хотим, чтобы она всегда шла с нами в одном направлении, смотрела и за руку держала, вела. И всем удачи, успеха, радости, здоровья в этот и не только день желаю я, Денис Денисов, на волнах радио «Шансон».

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Анасти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Без общения и каких-то приятных эмоций, мгновений, из которых и складывается лоскутное одеяло под названием «Счастье», ну, действительно, какая-то суета, как и Рад Драйном в этой песне, напомнила. Так давайте сделаем это наше счастье осязаемым. Программа по заявкам в новом часе стартует. Действуйте.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Мы путем эмпирическим убедились, если идти по пыльной дороге, невозможно не запятнать свою обувь. И вот сейчас возникает вопрос, который разделит вашу жизнь на до и после. А почему у Колобка, когда он катался по просекам и лесным дорожкам, глаза оставались чистыми? Ну и тоже продолжаем настроение наше поддерживать. Валерий Никитин, Сокол Хабибулин.

Легендарный коллектив «Лесоповал» только что на волнах радио «Шансон». А у ценителей творений Михаила Танича, который создал коллектив, есть шанс 16 мая оказаться в Академ-джаз-клубе в Москве и лично поаплодировать и поддержать группу, а еще подпеть песням всем известным. Информация для лиц старше 18 лет. Возможность не упустите, ведь качественный звук – это очень дорого стоит. Михаил Задорин сократит время и до концерта «Лесоповала», и до программы по заявкам.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А.

0: радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России утвердили комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие 4 года. Он включает 41%.

0: пункт. Такой документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В разработке мер участвовали более 70 регионов и 18 федеральных ведомств, включая Минобороны, Минпросвещение и МВД. Как сообщает ТАСС, студенты будут патрулировать соцсети и искать деструктивный контент среди молодежи. Речь идет о суицидальных наклонностях, пропаганде наркотиков, буллинге, фейках, нападения на образовательные организации. В Росмолодежи поставили задачу усилить профилактику, особенно в цифровой среде. В России предложили ввести частичную компенсацию аренды жилья для молодых родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инициативу депутатов Госдумы. Парламентарии предлагают компенсировать 50% расходов на съем семьям при рождении первого ребенка. Мера должна распространяться на все молодые семьи, включая студенческие. Кроме того, предполагается запустить государственную программу по строительству семейных студенческих общежитий. Территория Кремля будет закрыта для посещения 9 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу охраны. Там также добавили, что церемониальный развод пеших иконных караулов президентского полка на Соборной площади Московского Кремля не состоится. Кроме того, до 17 мая для посещения закрыт мавзолей Ленина, и еще до указанной даты граждане не будут допускаться к некрополю у Кремлевской стены. Разница зарплат у мужчин и женщин стала максимальной за 13 лет. В среднем выплаты россиянкам в прошлом году были почти на 34% ниже. Об этом пишет газета.ру. Отмечается, что наибольший разрыв характерен для сферы культуры, спорта и развлечений, а также в области информации и связи. В свою очередь, минимальные различия в оплате труда наблюдаются в строительстве, образовании и здравоохранении. Алла Некрасова, Радио Шансон.
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: Здравствуйте, господа хорошие. 5 мая на календаре. День чудесный, потому что он сейчас идет. У микрофона Денис Денисов. Поводов наверняка у вас найдется множество, чтобы сообщение нам прислать, привет, передать поздравления, может быть, поделиться чем-то замечательным, прекрасным. Ну, а я, в свою очередь, ретранслирую это, если, конечно, вы не забудете подписаться. Указать, соответственно, от кого сообщение и кому. Без адресатов и отправителя, пардоньте, но модерацию сообщения не проходит. И прямо сейчас, знаете ли, начну с очень знакомой и знаковой, сейчас поймете почему, песни Михаила Шуфутинского, потому что Нелли Садила, как нам рассказали ваш муж, дети, внуки в Краснодаре, все, выходит на пенсию. А еще и день рождения у нее в этот чудесный день. Ей здоровья, долгих лет жизни и всего самого-самого прекрасного. Как сказали в знакомой песне, все, ребята, харе. Отработали лавы, можно и себе время посвятить. Михаил Шуфутинский, как я уже анонсировал, взрослая женщина.

0: Реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aro ED. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aro ED всегда восхищает своим вкусом.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317. Только
2: для вас. Господа, хорошо, мы продолжаем программу по заявкам. Напоминаю, наши координаты 909-955-1030. Отправляйте ваши сообщения в доступных мессенджерах, в смс-очке обычной, в Максе. В общем, действуйте. Не забудьте подписаться, и я с превеликим удовольствием радиофицирую ваше послание. Оксана Глебова поздравляет дорогую подругу Олечку Будаеву с днем рождения. Счастья тебе и любви, море путешествий, верных друзей. Помни, что у тебя есть всегда я. Вот, хорошо как. Вот настоящие, настоящие друзья всегда рядом. Это здорово. Сегодня юбилей у дедушки, папы, любимого мужа Сергея Буценко. Ему 65, семья от души поздравляет его с этим замечательным праздником. Крепкого здоровья и желает вам уюта, счастья, любви родных и близких. Такой же, какую даришь нам ты. Долгих лет жизни тебе и всего самого замечательного. Жена Татьяна, дети Иринка, Алена, Татьяна, внуки Настя, Гоша и Елисей. Зеленоград, Долгопрудный и другие, наверное, регионы также отправляют поздравительные адреса вам. Безуглов Михаил Юрьевич, вас тоже поздравляют с днем рождения. Говорят, что вы многознающий доктор, добрый, отзывчивый, да и вообще профессионал своего дела. Станислава Антоновна из Симферополя нам все это поведала и лучшие пожелания вам отправила. В Нижний Новгород сейчас отправляется послание Натальи Никитиной, у нее день рождения. Не забудьте поблагодарить Анжелу, потому что она официально заявляет, что вы замечательный и хороший человек. А Таисе Повалей все высшие поздравления и еще и подкрепление.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Утро должно быть ярким,
5: день насыщенным,
6: а вечер интересным.
5: Каждый день должен быть важным. Читайте «Казанские ведомости». Весь мир в одной газете.
7: Для аудитории старше 16 лет.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
11: Бабаюпик красиво придумали.
10: Кузя, путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

Программа по заявкам только для вас продолжается. Все приветы и все поздравления мы принимаем в виде сообщений текстовых. Не пытайтесь звонить, не тратьте время. Это пустое. Я вам серьезно говорю. Микрофон Денис Денисов. А когда сообщение на номер 909-955-103-0 вы пишете, то не забывайте указывать, кому и от кого это сообщение идет. И тогда с превеликим удовольствием я его радиоофицирую. Действуйте. Итак, кого сейчас мы будем чествовать? Я нахожусь в дилемме. Приветы или поздравления? Скорее всего, поздравления, потому что их прям-таки много. Денек сегодня благочадный. Все, решили. Мария из Владимира поздравляет бабушку любимую Веру Николаевну. У нее день рождения. Ей всего самого замечательного желаю. Это сюрприз. Она не ожидала и вообще даже не чаяла о такой возможности. Как приятно, слушайте, вот прям искренне доставлять радость людям, прям настоящее счастье. Анна Владимировна поздравляет коллегу Елену Абросимову, в шую отправляется послание. Так, хорошо. Спасибо тебе за труд, замечательный преподаватель испанского. Желаю здоровья, радостных дней, тепла в душе, благополучия семье и во всем процветания. Хорошо, все сделано, поздравлено. Ирина Аллегрова, добро пожаловать в эфир. Именинники, это и ваша честь, звучит песня.

0: Земля.
1: Как хорошо Денис Харламов уточнил-то. Действительно, наш необъятный начинается с каждого из нас. Ой, слушайте, как приятно, что радио Шансон можно слушать везде, где есть интернет, даже где радиоволна не доходит, мы тоже есть. А знаете почему? Обещают к нам заехать наши слушатели, омуля привезти, да и вообще посидеть, пообщаться. Здорово. Но сейчас у нас на повестке дня ваше сообщение 909-955-1030, это координаты, по которым мы их принимаем. Шансончик, привет в красный луч, мои подруги. Так, а как подругу зовут-то? Не написано, Алина. Ну как подругу зовут, а? Алина из Луганска нам написала, про подругу забыла, но привет доставили. Да, а теперь у нас из Подольска слушатели прям активизировались. Шансончик, огромный привет Ирине, Татьяне, моим коллегам, это Алена. В то же время Татьяна Смирнова передает девчонкам взаимно и нашим водителям автобусов. Так, Слава 502, Иван 010, Денис 045, Юрий 443. Так, Денис 045, это из другого сообщения. Все? А, Дениса упоминал. Все, теперь точно все. Суперски, вам большой привет, ни гвоздя, ни жезла, пассажиров улыбчивых и участников дорожного движения, коллег дисциплинированных, культурных и вообще всем, кто за рулем, хорошей дороги желаем в нашей компании. Анжелика из Мичуринска передает приветик Александру. Он обещал сегодня слушать шансон и ждать привет. Ну и сделали. Михаил Шелик, Шафирская, только для вас.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
4: От Кавказа до Камчатки с маслом Lubrix все в порядке. От Сибири и до юга Lubrix по совету друга.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Только для вас. Только для вас. Программа по заявкам, именно так она называется. И песни, и приветы, и поздравления, все тоже только для вас. Это не каламбур, это факт. Денис Денисов у микрофона. Координаты для отправки ваших сообщений без изменения легко запоминаются. 909-955-1030. Все, действуйте. 1030 почему? Частота вещания в Москве. Легко же, ну конечно. Шансончик, передайте, пожалуйста, привет моему мужу любимому Руслану, маме и подруге Александре. На связи город Красноярск, ему тоже большой привет. Отличного вечера и настроения. Татьяна, все сделано, солнце будет сиять благодаря волнам радио «Шансон» и песне Виктора Королева. Совсем скоро. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую сестру Татьяну Попову из Новосибирска с днем акушерки. Кстати, сегодня же, да, международный праздник акушеров. Так, она посвятила практически всю жизнь этому делу. И хочется сказать, что ее нежные руки детей принимали мамам, заботы передавали. Пусть невзгоды ее обходят стороной, любовь и здоровье будут всегда рядышком. Привет друзьям моим, всем любителям шансона. Кстати, Елена из Королева, Михаил Шептинский звучал в начале часа, и уже сейчас как-то не с руки будет еще раз песню его в эфир выдавать. А вот «Солнышко» от Виктора Королева анонсированное будет. Цой, кстати, тоже привет передает всем соратникам. Нас объединил шансон Аленке Ростовской, Наталье из Долгорукова, всем любителям нашего жанра в Санкт-Петербург привет, всем барышням мой реверанс. Ну, красота же! 100%!

Солнышко сразу же стало ярче и еще теплее. В столице, к примеру, в данный момент ого-го, целых 25 градусов. А у вас как с погодой? Ну, наверняка тоже все замечательно и прекрасно. Господа хорошие, пришла пора мне откланяться, но перед этим поздравление, которое успел к нам дойти на номер 909-955-1030. Шансончик, отправляю послание в Беларусь из Москвы. Пишет нам счастливый брат Андрей, у которого в этот день родилась сестра Ольга Александровна Поварова. И всего самого-самого замечательного желаю. Лещ Кир, поставьте, пожалуйста, в качестве музыкального подарка браслетики. Хорошо, сделал уже песня. В эфире появляется. Я, Денис Денисов, говорю вам до скорого услышания. А следом сразу за Лесей ее холла, как и просили немногим ранее. Все, пока-пока. Чудесного завершения дня.

Ты изящна в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне это все твое.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. 6 аэропортов России не обслуживают рейсы. Ограничения введены по соображениям безопасности. Об этом сообщили в Минтрансе. Самолеты временно не принимают и не отправляют в аэрогаванях Геленджика, Домодедово, Жуковского, Калуги, Костромы и Череповца. Ространснадзор организовал усиленный контроль на местах. Инспекторы следят за тем, как авиакомпании и аэропорты обслуживают пассажиров, предоставляют ли им положенные услуги по федеральным авиационным правилам. Миноборнауки получат право ограничивать возможность поступления в магистратуру. Стать магистрами по некоторым специальностям смогут те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате. Либо абитуриенты, имеющие опыт работы по выбираемому профилю, пишет «Коммерсант». Сейчас распространена ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны. Поэтому обучающийся не получает необходимые фундаментальные знания. К примеру, в 2025 году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, имеющих предыдущее образование по принципиально другому профилю. Тем временем в ведущих вузах Москвы увеличились цены на обучение. Теперь стоимость года образования в столице нередко превышает 1 000 000 рублей. Как сообщает газета.ру, самым дорогим оказался МГИМО. Минимальная стоимость здесь 710 тысяч рублей в год, максимальная почти 1 350 000. Также программ дешевле 1 000 000 нет в МФТИ и Высшей школе экономики. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халинстронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халинстронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халинстронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: когда-то было, знаете ли, 20 лет. Все мы были уверены, что все в этой жизни уже знаем, все понимаем. А потом еще столько всего узнается и понимается. И вот уже процесс как будто бы обратным становится. Вот я чем дольше живу, тем меньше понимаю, что вообще происходит вокруг. Одно радует, что на радио «Шансон» все просто, все стабильно, понятно. Вот уже более четверти века радует нас с вами любимые шансоне. Прямо сейчас Михаил Шуфутинский, песня, которая уже полюбилась многим, «Последний полет». А в студии с вами Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, желаю вам хорошего дня и настроения, конечно.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями, ты забрала покой.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На пятом канале.
6: Я за Родину воюю, за Россию.
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Владислав Медяник на шансоне «Тяжело седому пацану». Музыка Андрея Титарева, стихи Михаила Гуцериева. Кстати, 14 мая в Центре исполнительских искусств состоится мега-концерт. Алла Рид представит новую сольную программу, в которой прозвучат уже полюбившиеся песни и новые композиции, созданные на стихи Михаила Гуцериева. Мероприятие это для лиц старше 12 лет. Приходите, мы всем рады.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Одни из моих самых любимых командировок – это поездки на заводы по производству автомобилей. Большое количество роботов, машинки, мчащиеся по линии, никого не оставляют равнодушными. Одним из самых завораживающих процессов при сборке является установка, на мой взгляд, самой бесполезной опции – панорамной крыши. Понять предназначение этого большого стекла в крыше я не могу. Летом через него дико нагревается салон, а зимой оно фонит холодом. Но люди любят, и отечественный «АвтоВАЗ» решил не оставаться в стороне. На главном конвейере предприятия установили новое автоматизированное оборудование для монтажа панорамных крыш. Первая модель, которая будет оснащена панорамой, станет грядущий кроссовер «Лада Азимут». А учитывая тот факт, что оборудование установили на той же линии, где собирают «Весты» и «Ауры», стеклянная крыша в будущем может появиться и на них. «АвтоВАЗ» также отмечает, что комплекс разработан российским подрядчиком, а в будущем стеклянной крышей будет оснащаться около 40% автомобилей «Лада». Это самая прозрачная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Я люблю тебя.
1: Радио «Шансон». 25 лет, как один день.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консалитом и активацией виновой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации, поэтому на сайте www.vbizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
2: Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
5: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

На шансоне «Чепик» 5 минут назад. Как говаривал великий Герберт Уэллс, машина времени есть у каждого из нас. Та, что переносит нас в прошлое, это наши воспоминания. Ну, а та, что уносит в будущее, это мечты. Мечтайте, и все получится. Ну, а у нас в нашем настоящем, далее, ровно в 17:00 по Москве, вечернее шоу «Городские встречи» стартует. Не переключайтесь, оставайтесь на волне самого душевного радио, радио «Шансон». Мы же послушаем еще в этом часе Александра Левшина и прямо сейчас Григорий Лепс.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Власова, здравствуйте. В России на 700 тысяч снизилось число мигрантов. Сейчас в стране живут более 6 миллионов иностранцев. При этом еще год назад их число составляло почти 7 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России. В Совбезе указали, что за первый квартал года в Россию въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в стране проживает 580 тысяч иностранцев с видом на жительство. В России утвердили новый ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 15 июня, сообщает пресс-служба Росстандарта. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков и специального оборудования. Если нормы будут превышены, ИИ предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст информацию операторам автопарков. Это поможет быстрее выявлять источники загрязнения и снижать экологические риски. Тем временем госавтоинспекция намерена ужесточить контроль на дороге. Инспекторы будут чаще останавливаться и проверять не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. Если его нет в машине, можно получить штраф 500 рублей. При этом в случае, когда водитель не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, взыскание составит 1000 рублей. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим. В Москве в ближайший час ожидается гроза и сильный ветер. Его порывы могут достичь 15 метров в секунду. Об этом сообщает канал комплекса городского хозяйства столицы в мессенджере «Макс». Там уточняется, что непогода продлится до 18 часов. Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Денис Майданов и Баян Микс, Сергей Войтенко только что на радио Шансон в столице 17.06. Здравствуйте, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый день всем, кто на волнах самого душевного радио, радио Шансон.
0: Начинаем серию майских наших встреч. В мае мы еще не выходили в эфир.
1: Майских?
0: Да. Ну, конечно.
1: Хорошо.
0: И есть майские новости, друзья. Россияне стали чаще выбирать на лето 2026 года активный и культурный досуг вместо традиционного пляжного. Об этом говорится в одном из исследований.
1: Ну все, переходим уже к отдыху, планируем уже отпуска. Да?
0: Ну а почему нет? Все-таки надо планировать, заблаговременно готовиться. Главный запрос не просто сейчас лежать на пляже, а получать впечатления, эмоции и новые знания. Главный из хитов этого лета, ну один из главных, Дагестан.
1: Дагестан?
0: Да, ты была
1: почему?
0: В Дагестане?
1: Что-то ну, нет, вот там не была. Нет.
0: Там можно и на Каспии позагорать, и в горы съездить, и местную кухню попробовать. Билет из Москвы в Махачкалу стоит в среднем 12 тысяч рублей, примерно столько же, сколько билет на поезд в Анапу, 11 500. И дешевле перелета в Сочи 14 тысяч рублей, рассказали в компании.
1: Ну, Сочи это отдельная каста людей, конечно.
0: Да, категория, да.
1: Да, категория.
0: Когорта, я бы сказал.
1: Вот это очень хорошо. Вот точно подмечено.
0: Друзья, меняется ли со временем ваш вид досуга во время отпуска? Или, ну, может, из-за появления новых приоритетов, возраста, финансов, окружения или других причин?
1: Может быть, остаетесь вы также уверенно на пляжном отдыхе, все вам нипочем, напишите. +7 909 955 1030 У нас работает по-прежнему хорошо мессенджер Макс и смс-сообщения также мы зачитываем. В общем, во все доступные мессенджеры пишите.
0: Прямо сейчас бумер на радио Шансон.

0: Реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, меняется ли со временем ваш вид досуга во время долгожданного, любимого, драгоценного отпуска из-за новых приоритетов, из-за возраста, финансов, окружения, либо других причин? Об этом сегодня вас спрашиваем.
1: Вот как любила я море и полежать на пляже, звездочкой вот так. Я звезда! Так до сих пор обожаю.
0: Хорошо. А даже Турция, которую все привыкли считать пляжным направлением, где можно полежать вот так, да?
1: Звездочкой, да.
0: Да, переформатируется, отметили эксперты.
1: Все, не еду в Турцию.
0: Спрос на нее вырос в 3 раза, но теперь туристы едут не столько в Анталию. Доля упала с 25% до 9%. Сколько в Стамбул за культурной историей, в общем, за культурой,
1: историей, да. Да. Там просто магазины очень хорошие в Стамбуле.
0: И перелет в Турцию подешевел в среднем с 19 тысяч до 17 тысяч рублей.
1: Это да, это правда. Так что, если есть желание, вот сейчас, так сказать, самый момент приобрести билет в Турцию. А еще, конечно, нам хотелось бы узнать, насколько заранее вы планируете свой отдых, вот если он переформатировался или же нет. Может быть, вы предпочитаете спонтанные путешествия, да, отдых. Раз, собрались за 1-2 дня и все. А некоторые долго и тщательно свой отдых планируют. Куда, когда, насколько. И это достаточно долго.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Утро должно быть ярким.
3: День насыщенным.
4: А вечер интересным.
3: Каждый день должен быть важным. Читайте «Казанские ведомости». Весь мир в одной газете.
5: Для аудитории старше 16 лет.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Голосу вас трое!

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия. Сочи.

0: Лауреат премии «Шансон года 2026» Рада Рай только что в эфире. Далее городские встречи, друзья. И мы вас сегодня спрашиваем, меняется ли со временем ваш вид досуга во время отпуска? Ну, из-за приоритетов каких-то, может быть, новеньких в вашей жизни. Может быть, возраст изменился, статус, да? Семейное положение, окружение.
1: Новенькие, финансы, да, в семейном, да, положении, да, появились.
0: Пишите, рассказывайте. Плюс 7-909-955-1030. Мессенджер Макс. Есть также возможность написать смс-сообщение. Важно, подписывайте свое имя, из какого вы города тоже указывайте.
1: Ну, а насчет семейного положения, ты знаешь, ну, это действительно, это реальная история, когда ты встречаешься, например, с одним молодым человеком, вы ходите вместе в спортзал и отдыхаете, вот, ну, в Турции, в той же, да? Uh-huh. А вот с другим молодым человеком, например, отдыхаете уже...
0: В Подольске.
1: Ну, вот что-то типа, да, в горы идете, на снегоходах катаетесь. Uh-huh. Вот совершенно другой вид отдыха. Поэтому от того, с кем ты живешь, это тоже, конечно, зависит. Нужно же как-то вместе этот отдых планировать, досуг. Как у вас? Напишите, советуетесь ли вы или категорически говорим, да, на футбол, значит, на футбол, к маме, значит, к маме. Плюс 7-909-955-1030, это наш единый номер, можно отправлять сообщения, смс и во все доступные мессенджеры нам написать, в том числе Мессенджер Макс.
0: Есть топ международных направлений, также оказались здесь Рим, Барселона, Париж, mm-hmm, и Милан.
1: Вот. Ну, вот это культурный досуг, да, я так понимаю? Ну, картины, галереи, скульптуры, вот это вот все.
0: Данные показывают, что пляжный отдых перестает быть главным сценарием летнего отдыха. Вместо этого растет спрос на комбинированные маршруты, где можно совместить разные типы активности и на направление с ярко выраженной культурой или природной идентичностью.
1: Ну и у нас в России тоже есть что посмотреть, если уж говорить про культурный досуг. Да? И туда можно отправиться, и сюда. Об этом чуть подробнее расскажем вам позже. Ну а прежде послушаем Сергея Трофимова.

0: проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Хойка!

0: Никита Осин и Ирина Круг только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». По традиции, видеть нас можно на сайте радиостанции. Есть видеотрансляции. Кроме того, соцсети. Заходите, подписывайтесь. Ну и, конечно, мобильное приложение. Устанавливайте его на свой любимый гаджет. Мы продолжаем. И есть сообщение, которое приходит по теме.
1: По теме приходит нам сообщение в МАКС, СМС-сообщение также. Пишите, плюс 7909-955-1030. У нас на связи Николай Шунков из Читы. С началом мая вас, спасибо вас также. У меня отпуск, возможность выспаться спокойно, без лишних звонков на мой телефон. Ой, это важно. Из Читы никуда не уезжаю, поскольку дома есть чем заняться, к примеру, нынче, 25 мая, пойду гулять на 3 недели. За это время я успею посадить рассаду в грядки, картошки засеять поле у меня на участке. А в сентябре будет вторая половина отпуска. Там уже ожидается сбор урожая и подготовка к зиме. Вот я из той категории людей, которые, для которых лучший отдых – это смена труда. Правы вы, Николай. Ну, действительно, смена деятельности – это и есть отдых. По-хорошему, вот по-настоящему. А просто лежание, это уже как-то скучновато бывает. Ну, не всем, не всем. У всех по-разному. Вот вы напишите, как у вас происходит это.
0: Мне кажется, еще в зависимости от устройства нервной системы. Кому-то подходит вот такое вот лежание, да? Потому что у человека, возможно, работа до того суетливая, до того энергичная, что когда у него остается время на отдых, он просто ложится.
1: Ну, может быть, по характеру зависит от чего, что человек сам по себе нервический такой, нервический, ему нужно что-то все время делать. Он не может просто вот сесть и сидеть, или лежать, отдыхать. Вот, ну, человек так устроен, надо все время что-то делать. Такое что же бывает?
0: Дагестан, Калининград, Карелия, а также Стамбул и европейские столицы. Вот сейчас в приоритете. Я обнаружил, понимаешь?
1: Там тоже можно не только лежать, да, можно многое чего поделать. И где походить, и где погулять. Мы рассказывать будем эту информацию, да?
0: Будем, но чуть позже, потому что у нас сейчас важная коммерческая информация, после которой мы вернемся. Дорогие друзья, пишите сообщения, не забывай их подписывать. Ну, а мы вернемся.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама на радио «Шансон».
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли». Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте vbdfsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
8: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: На ковре

0: Таисия Повали, Стас Михайлов только что на радио «Шансон». Слушаем песни замечательные и благодарим лауреатов Всенародной премии «Шансон года 2026». Друзья, где еще можно послушать и лауреатов главной премии жанра, ну и просто замечательных артистов? Мы вам подскажем. 14 мая, концерт Аллы Рид.
1: Ой, действительно?
0: Да.
1: Там же дуэтов сколько будет.
0: Участница популярных вокальных шоу «Голос» и «М3 аккорда», неоднократный лауреат «Шансона года», Алла представляет новую сольную программу «На перекрестке между строк». 14 мая. Центр исполнительских искусств. В программе, кроме сольных номеров, звездные дуэты. А там Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и другие звезды жанра для лиц старше 12 лет. Друзья, 14 мая, Центр исполнительских искусств.
1: Ой, какой красивый, наверное.
0: Все будет. Для людей, да.
1: Все для музыки. Лиц старше 12 лет.
0: Да, это тоже люди, да. Вернемся к городским встречам, вернемся к досугу. Вот, кстати, досуг тоже, ведь можно на концерты ходить. Понимаешь, не обязательно на пляже валяться, а на концерте
1: это,
0: как
1: да, потел. Причем это такой досуг, который можно запланировать буквально за 1-2 дня. Вот тут же, это же не билеты на самолет, которых нет. Это же ты зашел, если места есть, купил, все, пошел.
0: Мы, между прочим, тоже в тренде. У нас бархатный шансон, а? И на пляже можно, да, отдохнуть?
1: Да, и концерты.
0: И концерты, и можно по городу погулять. Вот тебе и культурный досуг, например. Да?
1: Отлично, отлично.
0: Хотите на бархатный шансон, друзья? Конечно, все хотят. Зайдите на сайт radioshanson.ru, там все подробности для меломанов старше 12 лет.
1: Но у нас еще вот Николай дописал, говорит, подождите, я еще не все.
0: Не все.
1: Не все. Еще говорит, работать в Городне вдвойне приятнее, когда из колонок играет радио шансон. Вот так, понимаешь? А еще, между делом, любит Николай участвовать в обсуждениях в утреннем и вечернем шоу, а мы заметили. Да. Мне все рекомендует полностью отключать телефон на время отпуска, но я этого не делаю, потому что иначе не смогу вам в прямой эфир написать. Ай, правильно. Нет, это исключено. Где бы вы ни находились, отпуск, выходной день, дача, неважно что и где, радио «Шансон» всегда с вами. Так должно быть.
0: И прямо сейчас на радио «Шансон» красивая жизненная песня Тамары Кутидзе «Девочки, он занят».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: икона.
1: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Первое место. Евгений Григорьев. «Обожгла любовь».
3: Обожгла.

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

Спонсор часа ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Минсельхоз сообщил о росте производства куриных яиц в России. Так, по данным Росстата, в январе-марте сельхозорганизации произвели свыше 10 миллиардов яиц, что примерно на 3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Это позволяет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка, а также развивать экспортные поставки, пишет ТАСС. В ведомстве отметили, что в текущем году российские птицефабрики продолжают наращивать производство. Функция расшифровки видеосообщений появилась в Максе. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Пользователи могут перевести видеокружочек в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в Макс стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. В Крыму не будут проводить парад в честь Дня Победы. Также в этом году не планируется шествие бессмертного полка. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он пояснил, что данное решение органов власти продиктовано соображениями безопасности, пишет газета «Ру». Политик отметил, что сделает все возможное, чтобы воздать дань уважения ветеранам, почтить память погибших и провести праздничные мероприятия в различных форматах. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса, завтра днем до плюс 24. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Браво! Михаил Бублик только что на радио «Шансон». Замечательное музыкальное произведение. Эту и другие песни Миша, безусловно, исполнит на бархатном шансоне 2026, если вы хотите оказаться в Турции в замечательной компании ведущих и артистов, которые украшают эфир шансона. Добро пожаловать на наш сайт с 24 по 30 октября для лиц старше 12 лет.
1: Ну, а подробности, что там будет происходить, именно как, кто будет из артистов, уже на нашем сайте radioshanson.ru. Заглядывайте.
0: Московское время 18 часов 6 минут и 40 секунд. В эфирной студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Какой-то сегодня точный. Добрый вечер.
0: Это «Городские встречи», и сегодня мы от вас пытаемся получить точную информацию. Меняется ли со временем ваш вид досуга во время отпуска? Может быть, из-за новых приоритетов, может быть, возраст, финансы, семейное положение, окружение или другие причины на это влияют?
1: Да, семейное положение, да, очень может на это повлиять. Напишите еще заранее, вы планируете свой отпуск или уже как-то в последний момент, как говорится, когда петух вот в это самое место, ты: ой, у меня же отпуск, у меня же отдых, надо же что-то придумать. Вот такое же тоже бывает. Пишите. Плюс 7909-955-103-0. Номер у нас единый.
0: Замечательный дуэт продолжает вечерний эфир шансона. Лена Василек, Владимир Ждамиров. «Огонечек».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка с 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте vbdfsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Александр Грата и целая группа лауреатов премии «Шансон года 2026» «Сентябрь» только что здесь в эфире. Ну и далее сообщение по теме. Наталья на связи, здесь Мытищи. Любимые Роман и Ирочка, у меня с отпуском никогда не было проблем, просто потому что как такового отпуска у меня нет лет 20 уже. Все это время была дача, от нее было невозможно уехать, любимые грядки, как их бросить? Сейчас все это в прошлом, сейчас любимые кошки, их 6, тоже не бросить, даже на несколько дней. Увы, об отпуске я пока мечтаю лишь во сне, а всем остальным желаю отдохнуть по полной, с любовью, Наташа.
1: Так, что здесь можно сказать? Ну, с грядками, конечно, было попроще, вот так вот рукой махнул и сказал, все, хватит, закрываю грядки.
0: Фестиваль любителей кошек, вот приехать и там...
1: Я тоже думала об этом. Может быть, вот, Наталья, может быть, вот привезете ко мне на время отпуска, я не знаю, 6 кошек. У меня дом, летом-то чего, они там гуляют, да гуляют эти кошки. Ну, покормить 6 кошек. Ну, ладно, вы хоть в отпуск съездите. А что делать?
0: Наташа.
1: Я считаю, кому-то надо взять этих 6 кошек во время отдыха летом. И вот, и вам
0: Наташа,
1: это...
0: пользуйтесь эксклюзивной возможностью. Мой вам совет.
1: Привозить.
0: Прямо сейчас слава на радио «Шансон», 100 озер и 5 морей.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Погнали, сынок!
1: Михаил Шуфутинский с песней Александра Розенбаума только что на радио «Шансон». Дамы и господа, это «Городские встречи», и мы продолжаем. Здесь ваши сообщения приходят по теме.
2: Да, по теме отпуска. Добрый вечер, любимое радио. Пишет вам Мария, массажист из Санкт-Петербурга. Да, Мария, помню, мы вас недавно поздравляли, кстати, и не только мы, радиослушатели наши все дружно поздравляли. Отпуск я обожаю проводить на море. Люблю горы, обожаю Сочи, район Олимпийского парка, Имеретинский курорт. Какая там шикарная береговая линия, какое чистое море. Загорать люблю, но тюленей отдых ненавижу. Утром на пляж, а потом экскурсии. Или с самого утра экскурсии. А в ледовом дворце «Айсберг» в Олимпийском парке всегда есть что посмотреть. В 2019 году, 15 августа, там был концерт радио «Шансон», который я, естественно, посетила. Каждый год там проходят ледовые представления Татьяны Инавки или Илья Вербуха, выступают наши звезды фигурного катания, и билеты можно купить совсем недорого. Всем хорошего настроения и отличных отпусков. Хорошо вы проводите, Мария, отпуск. Замечательно, правильно, так и надо.
1: Спасибо, очень приятно такие сообщения читать. Друзья, меняется ли со временем ваш вид досуга во время отпуска? Пишите сообщения, не забывая их подписывать. Скоро вернемся. Ну а прямо сейчас Сергей Любавин.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Так уж мы устроены, что всегда ругаем отечественный автопром. Эргономика не та, двигатели слабоваты, а уж внешний вид так и совсем беда. Вы удивитесь, но бывший дизайнер Jaguar и Rolls-Royce Джайлз Тейлор находит автомобили «Лада» весьма привлекательными. Сейчас легенда автомобильного дизайна работает на китайскую марку «Хончи» и в рамках прошедшего автосалона в Пекине рассказал, что, например, грядущая «Лада Азимут» — это удачный пример современного подхода к дизайну. Такие автомобили ассоциируются с безопасностью благодаря высокому дорожному просвету и ощущению защищенности, что важно для семейных покупателей, а также ценится за универсальность и практичность. Особенно тепло Тейлор отозвался о классической «Ниве Легенд». Он назвал этот автомобиль культовым и подчеркнул его цельный, легко узнаваемый образ. Среди ключевых черт «Нивы» Тейлор выделил вертикальную заднюю часть кузова, стекло, почти вплотную примыкающее к металлу, простые функциональные фары, а также строгий квадратный капот. Также он отметил, что «Нивы» до сих пор можно встретить на улицах Мюнхена. Это самая родная автоновость дня. С вами «Давина Газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил. Сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил. А я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд. Их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд. Их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда. Так было надо. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда. Так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Владимир Высоцкий только что на радио «Шансон». Кого мы встречаем далее в сообщениях? Давайте узнаем.
2: Мы встречаем Валентину в набережной Челны. У нас на связи. У меня точно поменялись приоритеты с годами. Всегда было так. Отпуск строго Урал и Брянск к родным. А вот в последние годы начала видеть мир благодаря своей дочери, которая в том году подарила мне путевку в Турцию, о которой я мечтать не могла. А в этом году, опять же, благодаря дочери, слетали на 4-дневный тур в Сочи, побывали в Абхазии, чему я безумно рада. Своим коллегам всегда говорю, хотите отдохнуть, обязательно меняйте обстановку, уезжайте из города, потому что воспоминаний и эмоций хватит на целый год. Абсолютно. Не то, что на целый год. Валентин, мне кажется, даже на всю жизнь все равно вот ты по итогу вспоминаешь, куда ты ездил за всю свою жизнь. От этого не денешься. Это самое ценное, что у нас есть.
1: Ой, да, действительно, очень приятно такие сообщения читать. А рынок, друзья, остается чувствительным к цене. Люди готовы платить за качество и впечатление, но выбирают более рационально, сравнивая стоимость билетов и возможности разных регионов.
2: Ну, конечно, сколько есть денег, на то и поедешь, естественно.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
10: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
11: Это история нашей семьи.
10: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
12: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Легендарная группа Михаила Танича «Лесоповал» только что в эфире вечернего шансона, друзья, и замечательные новости жанровой музыки. Ну, я бы даже сказал, сенсация. 16 мая, суббота, столичный академ-джаз-клуб. Группа Михаила Танича выступит там.
1: Даже вот
0: так? Мы всех приглашаем.
1: Вот.
0: Уникальная возможность услышать любимые песни вживую под качественный звук. Суббота, 16 мая, для меломанов старше 18 лет.
1: Приходите, приходите, мы все приглашаем. Действительно, уникальное событие, не каждый день такое. Увидишь и услышишь вживую с шикарным звуком. Так что ждем всех.
0: Вот я думаю, что я 16 мая делаю, может быть, напроситься.
1: Может быть, я не работаю 16-го.
0: Ой, ну прям концерт или сопровала. Ребята, 16 мая, Академ джаз-клуб. Ну, действительно, если у вас есть время, если есть возможность, приходите, не пожалеете. Это «Лесоповал». Что еще
1: сказать? Отпускаю, куда тебя я отпускаю?
0: Да. 18:46 в Москве, и самое время вернуться нам к той теме, о которой мы уже говорим в течение этого вечернего эфира, и почитать те сообщения, которые приходят.
1: Да, добрый вечер, уважаемые любимые ведущие. С годами меняется все. Сейчас с удовольствием поеду к морю. Не в сезон. Полюбила горы. Так, но хочу сказать еще. Ага, тут вот агитируют все-таки не ехать за границу, потому что, чтобы деньги оставались как бы в стране, лучше все-таки путешествовать по местным курортам. Но здесь я не могу не согласиться, у нас прекрасный Алтай и Байкал, почему бы не съездить туда, зачем увозить это все куда-то вот непонятно куда. Оставайтесь действительно с нами, в нашей компании, компании «Радио Шансон».
0: Я вот, кстати, на Байкале не был никогда, но мне интересно там.
1: Еще бы неинтересно тебе было. Еще бы. Все на Байкал. Там здорово, правда. Такая атмосфера. Ох,

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то.

0: Радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минтранс напомнил о правах пассажиров на фоне задержек рейсов. Если вылет откладывается более чем на 2 часа, людям должны предложить прохладительные напитки. При ожидании свыше 4 часов предусмотрено горячее питание, а если задержка длится от 8 часов днем или от 6 часов ночью, пассажиров должны разместить в гостинице. Об этом пишет РИА Новости. Сейчас Внуково временно не принимает и не отправляет самолеты. Шереметьево работает по согласованию с профильными службами. Кроме того, ограничения действуют в воздушных гаванях Геленджика, Калуги и Костромы. Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России в апреле выросли на 10% год-году. Всего в числовом выражении было реализовано более 117 тысяч авто. В сравнении с мартом объем продаж увеличился почти на 15%, сообщает искусственный интеллект портала Rambler. По словам экспертов, текущая динамика обусловлена традиционным сезонным оживлением, а также эффектом отложенного спроса, сформировавшегося в предыдущие периоды. Более 8 тысяч георгиевских лент раздадут в столичном транспорте.

в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса. Получить символ воинской славы можно будет с 6 по 9 мая у стоек «Живое общение» на станциях метро «Савеловская», «Белорусская», «Киевская», «Пушкинская» и других. Также раздача планируется на всех автовокзалах, северном и южном речных вокзалах, уличных парковках, спецстоянках московского паркинга и некоторых маршрутах наземного городского транспорта. Российских бойцов ММА допустили к молодежным турнирам флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Он добавил, что исполком Международной федерации смешанных боевых искусств восстановил членство Союза ММА России, которое было приостановлено в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. Ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Стас Михайлов только что на радио «Шансон», народный артист России. Друзья, шикарная песня. Если захотите попросить об этой песне ведущих шансона в программе «Только для вас», «Я буду с тобой» называется. Она на всякий случай, вот имейте в виду, чтобы в сообщениях писать именно так.
1: Так, программа это в 21.00 по Москве сейчас, писать не надо.
0: 19.06 в Москве, это шоу «Городские встречи», Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, хорошие наши дорогие и любимые радиослушатели.
0: Меняется ли со временем ваш вид досуга во время долгожданного и драгоценного отпуска? Возможно, из-за новых приоритетов по жизни, возраста, финансов, семейного положения, окружения или других причин. Об этом мы вас сегодня спрашиваем.
1: Конечно, ждем ваших сообщений о том, как вы путешествуете, заранее ли планируете или мгновенно собираетесь. Вот буквально на следующий день уже готовы вылететь, выехать. Как это происходит у вас? Пишите на единый номер +7 909 955 103 0. Мы принимаем как смс-сообщения, так и сообщения во всех доступных мессенджерах. Вот Макс многие нам пишут.
0: И почему мы об этом сегодня спрашиваем? Сидели, не знали ничего такого, а вдруг новость пришла. Россияне стали чаще выбирать на лето 2026 года активный и культурный досуг вместо традиционного пляжного отдыха. Вот такое исследование провели, и мы с результатами этого исследования вас тоже знакомим. Прямо сейчас Александр Дюмин.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц. Заканчивается активация единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции. Проходим на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Галмазова, Михаил Барский только что на радио «Шансон». Ну, что касается метели, ну, если только вы сильно включили кондиционер, вроде неплохие погоды стоят сейчас в Москве, то что спасибо гидрометцентру, мы говорим.
1: А что касается незнакомой ветки, вот тут можно попутешествовать, дать себе волю.
0: Ну, действительно, а когда еще, понимаешь?
1: А мы когда еще как-нибудь?
0: Моложе мы не будем, да. Надо с каждым днем вот как-то стараться больше впечатлений от жизни получить.
1: Вот как Людмила, да?
0: Добрый вечер, я из Иркутска. Всегда отдыхали в Таиланде. Это было так чудесно в феврале или марте. Из Сибири попасть в летний рай. Но 8 лет резко поменяли направление. Видимо, 8 лет назад купили хорошую резиновую лодку и путешествовали по реке Лена от Киренска до Якутска. Я говорила мужу, все едут в Сочи, а он мне, в Сочи каждый съездит, а так как мы никто. Я в прошлом году на газике, у нас дом на колесах, уехали из Иркутска до Якутска, потом до Магадана, обалдеть. Отправили газик морем, сами улетели во Владивосток, там отдохнули и через 5 дней получили газик и уехали домой в Иркутск. Почти вот месяц путешествовали, это было здорово. Путешествуйте, друзья, и ничего не бойтесь.
1: Вот, Людмила, знаете, здорово, когда возможность есть вот так вот целый месяц туда-сюда, еще и до Магадана. Очень вам завидую,
0: интересно,
1: правда.
0: Интересно, блог ведут вот люди, когда так вот путешествуют?
1: Я думаю, да. Я думаю, да. Это же все снимается, фотографируется, все выкладывается, а ты сидишь, ой, я тоже так хочу, ой, как же классно. Нет, чтобы вот собраться и так же махнуть.
0: Людмила, вы блогер или нет? Напишите, нам просто любопытно подглядеть, как это происходит. Прямо сейчас Ума Турман продолжает эфир «Шансона». Просковья!

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик красиво придумали.
1: Кузя, путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Радио «Шансон».
6: Магадан. Значит, опять домой.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что на радио «Шансон». Друзьям, городские встречи продолжаются. И согласно исследованию, внутри страны по спросу на предстоящее лето лидирует... Калининград.
1: Да ты что?
0: Перелеты между Москвой и этим городом в обе стороны составляют 10% от всех внутренних бронирований со средним чеком около 9000 рублей.
1: Ну, неожиданно, если честно. Неожиданно. Почему именно Калининград?
0: На втором месте Москва и Сочи. На третьем... Сочи и Санкт-Петербург. Этот маршрут самый дорогой, почти 17 тысяч рублей.
1: Угу.
0: Также популярностью на предстоящее лето пользуются северные направления. Билет в Петрозаводск обойдется от 7 до 12 тысяч рублей. В Мурманск 9-15 тысяч. В Архангельск от 9 до 13 тысяч рублей.
1: Да уж, говорят, там на севере ягоды столько летом. Угу. Какая она вкусная, северная ягода. У нас есть сообщение от Надежды из Онеги. Слушаю вас, Ирина Романовна, и вспоминаю, как я отдыхала. Только активный отдых. Это было и восхождение в горы, и конный переход. Обязательно по утрам водные лыжи. Северное зодчество, Эйджес, Ловки. Пользуйтесь моментом. Вот единственное, я не осуществила свою мечту прыгнуть с тарзанки в Сочи, в ущелье. Я смотрела видео подруги, это кайф. Надежда, ну вы, конечно, да, это экстремал просто. В Сочи с тарзанки это страшно, я бы не рискнула.
0: Действительно, это для людей сильных духом. Многие южные направления теперь доступны только по железной дороге. Билеты из Москвы в Симферополь стоят от 8 до 12 тысяч. Цены на поезда за два года заметно выросли. В Анапу билет подорожал с 9,5 до 11,5 тысяч рублей.
1: Ой, вот новость. А где они не подорожали, эти билеты? Конечно, подорожали. Между прочим, согласно опросу, две трети россиян путешествуют не реже одного раза в год. И это прекрасная статистика. Прекрасная, что наши люди, несмотря ни на что, на вот эти вот подъемы билетов жуткие, они все равно продолжают путешествовать. Многие просто пересели на автомобили. Ну и в этом тоже есть свое удовольствие.
0: Почему и удобно нет? На автомобиле, это можно четвером сесть.
1: В любое место, просто куда захотел, туда и поехал.
0: Но, тем не менее, в вагоне-ресторане хорошая песня. Алексей Петрухин и Алла Рид на радио «Шансон». Бежать!

0: настроение на радио Шансон.
1: Слово «путешествие» она всегда пишет с большой буквы, дорогие друзья. Ирина Сотникова на радио Шансон.
2: Согласна. Если уж вы решили не просто пролежать на пляже, то вот вам идеи, как лучше провести отпуск. Значит, можно отправиться в поход, потому что уединение с природой, приятная компания, простые условия. У вас, может быть, даже получится понять, что на самом деле вам в жизни важно. Заранее нужно определиться с маршрутом, с количеством дней, естественно, с мечтами.
1: С количеством гречки и тушенки.
2: 100%. Местами для ночлега тоже. И важный нюанс — убедиться, что из ваших попутчиков все готовы к походному формату. Ну, чтобы в процессе не возникло каких-то недопониманий, сюрпризов. Если в один, найти единомышленников несложно. У нас сегодня есть много сайтов различных вариантов походных туров. Бонусом будут также новые знакомства. В общем, поход — это да, говорим да. Еще можно отправиться в гастротур, высшая степень гедонизма, исследовать местную кухню. Опять же, локальный продукт, интересные рецепты, поездки с целью посещения ресторанов — это вообще отдельный вид туризма, который сейчас становится популярным. Очень вкусное путешествие у вас получится.
1: Вот на Дальнем Востоке, представляешь, сколько там морепродуктов?
2: Уровень гедонизма, да, зашкаливает.
1: Просто руку сунул, уже все вытащил и что-то поймал.
2: Да, сочетание стимулирует работу нейромедиаторов, и вкусная еда улучшает выработку серотонина.
1: Ох, сейчас у нас серотонина-то будет сколько, друзья. Небольшая, да, реклама.
0: Городские встречи на радио Шансон. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Tixfly. Вкусный и эффективный. Tixfly. Ваша собака в безопасности.
5: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfly.rf.
7: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
15: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
16: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Лауреат премии «Шансон года 2026» Максим Олейников только что в радиоэфире. Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи».
1: Да, сегодня мы говорили про отдых, про отпуск. И, между прочим, этим летом 73% туристов намерены отправиться в поездку ради отдыха, перезагрузки, 67% за новыми впечатлениями, ну а более половины рассчитывают на комфорт и высокий уровень сервиса.
0: Цены в некоторых альтернативных регионах остаются ниже, чем на популярных курортах. Да, здорово. Билет в минеральные воды стоит 13 200 рублей. В Махачкалу 12 500. Это сопоставимо с поездкой в Анапу и заметно дешевле Сочи, подчеркнули в исследовании.
1: А? Ну, в целом можно, если там просто на помидорках с огурчиками и купаться на море, и все. Что еще нужно нам для отдыха?
0: А помидорчик с огурчиком, это что, это правильное овощи?
1: Это целый ужин для кого-то.
0: Гликемический индекс, да пребудет с нами низкий.
1: Ну, действительно, что летом, фрукты да овощи.
0: Ладно, друзья. Что у нас хорошего еще? У нас совсем скоро, в следующем часе, спецвыпуск программы «Вечерний заезд». Командует парадом Дмитрий Малыгин. Что там интересного будет?
1: Ух ты! Да. Серьезно?
0: Мне кажется, да.
1: Здорово. Ну, а прежде музыки хорошие на шансоне послушаем. Михаил Задорин прямо сейчас.
0: Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Счастливо. До завтра. Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Удвоит штраф авиакомпаниям за овербукинг предложили в Госдуме. Кроме того, предполагается обязать перевозчиков автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере 50% от суммы штрафа. Об этом пишет РИА Новости. При этом человек, которому не досталось места на рейсе из-за практики сверхбронирования, должен будет получить средства напрямую от компании. Также факт отказа в перевозке должен фиксироваться документально и предоставляться пассажиру без дополнительных заявлений. Сейчас штраф для авиакомпании может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 50 тысяч. Ученики предпрофессиональных медиаклассов столичных школ начали проходить практику в кинопарке «Москино», сообщила заммэра Анастасия Ракова. В проекте участвует более 6 тысяч старшеклассников. Ребята знакомятся с полным циклом создания медиаконтента, от съемки и интервью до монтажа, и создают собственные проекты. Практика проходит на реальных съемочных площадках, школьники изучают, как устроено кинопроизводство, посещают места съемок знаковых российских фильмов и общаются с признанными профессионалами сферы. Спрос на товары для дачи резко вырос. По данным РИА Новости, продажи мангалов и грилей в мае увеличились в 1.5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом товары для шашлыка покупают на 47% чаще, также увеличились продажи растений и семян. В апреле спрос вырос на 65%, а в мае уже на 100%. Госдума изучит работу молодежи от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование.

0: исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных планируют подготовить новые законы. При этом эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу онлайн и не хотят надолго привязываться к одной компании. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: Вечерний заезд.

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Ребятушки, добрый вечер. Вторник. Вторник сегодня. 20.06 в городе Героя Москва. И как бы это ни было странным, но с вами снова «Вечерний заезд». И очень хочется мне говорить с вами об автомобилях, обо всем, что вас беспокоит в этом странном мире металлических коробочек на резиновых кружочках. Особенно сегодня мы будем говорить на мою любимую тему, на тему лубрикантов. Потому что у нас в гостях пара скользких типов. Это ребята из компании «Аллея Групп». Технический... Лёш, скажи, пожалуйста, как у тебя правильно называется должность?
2: Технический специалист.
1: Да, главный технический специалист Алексей Садченков. Ну и просто парень, который чешет языком, непонятно, чем занимается в компании, Вахтанг Кольцов.
3: Просто этом... ходит и говорит везде.
1: Привет, ребята. Привет,
3: здравствуйте.
1: Ребята.
2: Добрый вечер.
1: И на повестке дня у нас сегодня любимейшая марка моя лубрикантов. Я их заливаю в автомобиль. Я их... втираю в свою красивую бороду.
3: В ладони свои.
1: Надо же
3: в бороду. Ладони волосатые у тебя, Мить? Покажи.
1: Нет.
3: Покажи руки.
1: Нет. В бороду. В бороду. А эта марка называется Liqui Moly. И, собственно, конечно же, мой первый главный вопрос. Как так вышло, что она так называется? Слушай, расскажите-ка мне историю эту чудесную.
3: Есть немного химии и название одновременно.
1: Химия в названии или химия...
3: И химии притягательные, и в названии, и во всем остальном.
1: Мочи.
3: Значит, есть некое заклинание. Liquid молибдениум. Чувствуешь? Прям, да, какой-то? Гарри Поттер.
2: Если произнести задом наперед, можно вызвать дьявола.
1: Liquid молибдениум. Ты просто так сказал.
3: По-правильному, liquid, запомни, liquid молибдениум. Как Спанч Боб, этот, не Спанч Боб, а в очках-то парень, колдун.
1: У него был заклинание.
3: Гарри Поттер, да. Вот, ну...
1: Хорошо, а откуда пошло это название? Это вот отсюда, Liqui Molybdenum, да?
3: Да, собственно, история такова, что изначально Liqui Moly был, он начинался с присадок. Это была некая добавка в масло на основе дисульфида молибдена.
1: Присадка у нас в стране, это какое-то ругательное слово.
3: Ну, это добавка в масло, по большому счету. Окрестили ее в присадку уже, парни в «Жигулях». Чуть добавка, улучшающая свойства масел и снижающая трение. Она была основана на дисульфиде молибдена. Ну, для понимания, это такая штука, похожая на графитный грифель, стертый.
1: Когда вот, ну, вот так.
3: Трешь, если ты свои руки не волосатые натрешь, они будут скользить.
1: Я, можно, не буду это пробовать делать, но я тебе просто поверю на слово. Хорошо, все началось с присадок, liquid molybdenum, да, и что потом
3: и
1: произошло?
3: И жидкая форма вот этого молибденового смазочного решения легла в основу названия бренда. Он тут немножко трансформировался, стал Liqui Moly.
1: Хорошо, давай тогда про историю. Сначала была присадка. Почему ребята решили пойти дальше? Кто-нибудь знает из вас двоих?
2: Ну, на самом деле, Liqui Moly никуда и не ушло с рынка присадок-то. Вот, потому
1: я
2: что...
1: Я имею в виду, началось с присадок. Как это выросло потом в компанию, которая начала производить широчайшие...
3: Ну, потому что в 57-м году известный мужчина, не менее известный, чем Дмитрий Малыгин, некто Ханс Хенли, приобрел права на название вот это вот, и стал выпускать.
1: А, вот, теперь мне это стало как бы попонятнее. Хорошо.
3: И спас на самом деле наши моторы.
2: Здесь вопрос-то в том, 57-й год, конец 50-х.
1: Так.
2: Хорошее моторное масло — это просто более или менее очищенная минералка. Это уже круто. Никаких заводских пакетов присадок, которые сейчас есть. Никаких синтетик еще в природе-то не было.
1: Но справедливости ради, моторы были менее требовательны.
2: Моторы были менее требовательны, но, опять же, и жизнь была несколько не столь богата, и менять машину раз в 3 года никто не мог себе позволить.
1: Это факт.
2: Поэтому старались продлить жизнь с железному коню, чем дольше, тем лучше.
3: То есть не было рестайлингов, как у китайцев, каждый год. Типа раз, и новая тачка.
1: Каждые полторы недели.
3: Да, ты уже старее ездишь, такой, блин, ну ладно.
1: Слушайте, на самом деле, я вчера рассказывал о пекинском автосалоне, чтобы вы понимали, автосалон длится 3 дня.
3: Утку ел пекинскую?
1: Ел, конечно, очень вкусная, 50 юаней заторчал в одном кафе, но все окей. Но я не к этому, к тому, что
3: было, я с тобой не знаком, если
1: было что. Ощущение, что в первый день автосалона ты увидел автомобиль, а на третий день автосалона он уже получил рестайлинг. То есть буквально вот за эти 2 ночи он мощно обновился. Друзья, у нас пауза и вернемся.
0: Вечерний заезд. Реклама на радио «Шансон».
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Вечерний заезд на «Радио Шансон».

0: моей карете.
1: Вечерний заезд на радио «Шансон».
2: Друзья, «Вечерний заезд» снова с вами. Была прекрасная песня про белую карету.
3: «Вечерний замес», мне показалось.
2: «Вечерний замес» после песни про белую карету. В белой карете наверняка тоже необходимы смазочные материалы. Поэтому у нас сегодня в гостях ребята, которые знают все о смазочных материалах для белых карет. Это представители «Аллеи Групп», Алексей Садчиков, главный технический специалист, и Вахтанг Кольцов, просто классный
3: парень. Просто парень в белой майке.
2: Просто классный, классный
3: белый парень в белой майке. Белые майки, белые кареты, мне кажется, мы нашли.
2: Да, да, все так. Бинго.
3: Давай
2: да.
3: Мой выигрыш.
2: Да. Масляный. Друзья, мы в первом блоке выяснили, что компания Liqui Moly начинала свое победоносное шествие с супер какой-то защитной присадки, которая называлась Liquid Molybdenum. Правильно?
3: Молодец, правильно сказал.
2: Я все теперь запомню, это навсегда.
3: Это жидкая форма молибденового соединения.
2: Жидкая форма молибденового соединения. И я так понял, что она по-прежнему актуальна. То есть, да. А вот в неизменном виде она используется где-то.
4: Ну, она не в основе совсем лежит. Так. Не совсем так. Если брать вообще историю, изначально. Первая присадка – это у нас взвесь порошка дисульфида в масле. Масло развивается, фильтры сейчас куда более тонкие. Так. И если залить старую присадку, она в первом же каскаде очистки моторного масла современного движка и останется, к сожалению.
2: Так.
4: Поэтому присадка меняется. Порошок дисульфида молибдена становится все мельче. Специальные присадки, чтобы он постоянно держался во взвесе в масле, чтобы он никуда не оседал, куда не положено, угу. Это тоже. То есть присадка развивается, но если брать чисто вот химически, это все тот же порошок дисульфида молибдена. Да, он стал мельче, там больше сопровождающих присадок, но исторически это практически то же самое.
2: Хорошо, для всех ли моторов подходит эта история?
4: Если брать моторы без сажевых фильтров, то даже современные вот Евро-4, Евро-5 моторы вполне себе бензиновые, с удовольствием ее могут использовать. Если брать самые-самые свежие поколения, где пошла борьба с сажей, сажевые фильтры, к сожалению, все-таки у нас часть вот этих микрочастиц присадки остаются на стенках цилиндров и будут попадать в выхлопные газы. У нас сажевый фильтр начнет ворчать, что у него больше твердых частиц попадает, ему сложнее, а там еще соединение металла их выжигать.
2: В расход его, в расход.
3: И просто вырезать его, все, и нормально будет. Катя отрезал,
4: вопрос в том, что, а как же высокий экологический класс? Поэтому здесь вопрос.
2: Сейчас или зарыдали белые мишки вот там где-то, да. На заднем плане, так.
4: Вот, поэтому сейчас...
2: Хорошо, для более современных моторов,
4: для более
2: что современных мы можем предложить?
4: Моторов. Можно предложить два варианта. Первый вариант – это бензин, где сажевый фильтр задействуется реже, но более капризный катализатор – это Кератек. Особенно хорошо работает на внедорожниках.
2: Кератек – это тоже вот присадка
4: это
2: на простом
4: тоже
2: языке.
4: Присадка.
2: Как и ликвид...
3: А Топтек масло.
4: Как и первая присадка на основе дисульфида молибдена.
3: Топтек, Кератек,
2: То есть вот. Присадки Кератек входят в масло Топтек.
4: Нет.
2: Да ё-моё, ладно.
4: Кератек – это отдельная тема, которая пугает людей, потому что, когда открывают банку и видят добавку цвета йогурта...
2: Она такого цвета.
3: Да, она же на керамике, и многим кажется, что керамики делать...
4: Белый оттенок имеет и немножечко пугает людей. На самом деле прекрасно работает, особенно на сильно высоко нагруженных моторах. Это внедорожники, это машины для буксировки тяжелых прицепов. Там кто любит с лодочками летом из Москвы вместе со своей лодкой уехать на Черноморское...
2: Все мы любим, но не все можем.
3: Притом ехать в лодке вот. Можно в этот момент.
4: Ну, возможно. Вот, поэтому вопрос в том, вот для таких перегруженных машин отлично идет Кератек. Если у вас ультра современная машина, сажевый фильтр, 6-й класс экологии, то есть все вот
2: так.
4: Вот экологи уже бьют в бубны, в барабаны и размахивают своим зеленым знаменем, вот тогда нужна зеленая присадка. Вот, по одной простой причине. Это уже Molygen Motor Protect. И зеленая банка, вот, и зеленый оттенок присадки. И полностью растворимо.
3: Но мы же не про электромобили сейчас говорим, потому что ты так описал экологичное, что...
2: Не-не, слушай, вот это...
4: А гибриды ты куда дел?
3: Я все гибриды сжег.
2: Классная присадка, вот это, друзья, лью ее себе, а мы вернемся после паузы.
0: Вечерний заезд. Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Утро должно быть ярким.
2: День насыщенным.
3: А вечер интересным.
2: Каждый день должен быть важным. Читайте «Казанские ведомости». Весь мир в одной газете.
4: Для аудитории старше 16 лет.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
9: Бабаюпик, красиво придумали.
8: Кузя, путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Ребятушки, добрый вечер вам еще раз. Сегодня вечерний заезд у нас про лубриканты, про смазочные материалы. Крутейший бренд мы сегодня обсуждаем. Liqui-Moly, мой любимый. Ребята из «Аллея Групп», Алексей Садченков и Вахтанг Кольцов нам в этом помогают. Мы разбираем детально компоненты, компонентную базу продукции Liqui-Moly и дошли до моей любимой. Вот этой вот зеленой, потому что я себе лью именно ее. Я плохо помню, как она называется. Но как она называется, Леша?
2: Molygen Motor Protect.
1: Вот это вот, да, вот это мне нравится.
3: Ты масло льешь или добавочку?
1: Я лью масло.
3: С добавкой.
1: Ну, с этой добавкой, да.
3: Масло, оно в него добавку.
1: В зеленой банке зеленое масло.
2: Дело в том, что у нас есть и масло уже с добавкой Molygen. Это Molygen New Generation, целая линейка.
1: Супер,
2: вот, не скажу, что она очень большая, но охватывает достаточно большой
3: круг машин. Нужно есть,
2: но для тех, кому вдруг не хватило, то есть нужно что-то супер специальное, нужно что-то отдельное.
1: Ага.
2: Вот, и нет масла в линейке Molygen, но очень хочется. Можно взять обычное моторное масло, добавить присадку Molygen Motor Protect и получить Molygen с теми же свойствами, даже где-то чуть поинтереснее.
1: Прикольно.
3: Ну, то есть ты сэкономил на масле, купил какой-то дешмань, налил туда улучшатель, и у тебя уже такой более-менее сносно стало.
2: Ну, скажем так, некоторые моторы такую экономию тебе не простят, вот, потому что они изначально заточены под определенную специфику, почему им нужно супер специальное масло, и почему его универсалкой не закроешь. Вот, поэтому здесь вопрос такой. Да, вот ему нужно вот что-то эксклюзивное. Вот, а на что он не согласен.
1: Хорошо, а как вообще происходит правильный процесс добавления всей этой, всего этого улучшайзинга в масло?
3: Ну, нужно полностью делать, когда расцвело мох, лягушка
1: пришла. Я именно об этом, да? То есть вы же понимаете, что мы не, как говорят китайцы вот сейчас на автосалоне, мы не потребляем автомобили, а мы ими владеем. Поэтому любое какое-то действие, оно немного такое ритуальное, да, и переходит где-то из инженерии во что-то такое более сакральное. А как это правильно делать? То есть при какой-нибудь первой заправке, последней, десятой, как это правильно делать?
2: Можно хоть с самой первой замены масла, никто не запрещает. Прекрасно работает, при этом еще и обкатка будет лучше проходить.
1: Угу.
2: А вот, опять же, кому как нравится. Но самый простой вариант – это взяли, добавили прямо в канистру с маслом, которое будем заливать, перемешали и залили. Вот, для тех, кому лениво, если подходит масло Molygen Motor Protect, можно взять готовое.
1: Вот,
3: Вот я добавлю, что удобство использования – одна из преимуществ Liqui, потому что там все рассчитано. И пропорции, и баночки, составы.
1: Я вот пытаюсь для себя понять, это костыль, это какая-то вынужденная мера? Ну, то есть, смотрите, есть вот это масло, которое я лью, зелененькое, которое очень веселит сервисменов, в котором я его привожу, потому что они говорят, ой, оно зеленое.
3: А если же посветить его ультрафиолетом, оно еще засветится.
1: Вот, хорошо, они до этого не допирают, и я им этого не предлагал.
3: Можно на дискотеку прийти.
2: Иначе очень длинное обслуживание будет.
1: Да, все там, всем цехам будут сходить и светить, и смотреть. Так вот, я привожу, и все как бы классно, да? А вот эти добавки, это вот вы мне просто объясните, концептуально, в рамках компании, это костыль, когда вот, ну, у тебя нет доступа к нормальному продукту. Почему ими нужно пользоваться, если есть уже готовое масло, которое можно купить?
2: Ну, в чем начнем прикол? С того. Если брать масла Molygen, это уже улучшенное масло, это уже готовая рецептура. Но если сравнивать с обычным стандартным маслом, как все в нашем современном мире, все подчинено статистике.
1: Угу.
2: Есть средние условия, для которых подходит все среднее. Вот, если вы сделали шаг влево, шаг вправо, начинаются вопросы с тем, что надо менять масло чаще, при этом ресурс двигателя все равно будет снижен, при этом вот мы буксируем там тяжелый прицеп, любим покататься по бездорожью, угу. Вы должны понимать, что даже внеплановое ТО у вас не вывезут весь ресурс. Тот человек, который катается красиво, аккуратно, в спокойном тоне, у него ресурс движка будет больше. А нам же тоже хочется машину пореже менять. А вот, потому что в нынешних,
1: вообще не
2: в нынешних условиях это не так просто сделать в час с высокой частотой. Ну вот. Поэтому возникает вопрос, как продлить жизнь автомобиля, особенно в нестандартных условиях. И вот здесь вот приходят на помощь как раз нестандартные смазочные материалы. Присадки, фирменные масла от Liqui-Moly Molygen New Generation. То есть те продукты, которые позволяют продлить жизнь двигателю, увеличить ресурс.
1: Хорошо, коротко. Я понимаю, что вы, наверное, этого говорить не можете, но если мы взяли какое-то масло, непонятно какое, и добавили в него вот в эту, вот эту нашу суперприсадку, увеличивается ли интервал замены? Прям коротко.
2: Остается... Интервал не может, нет, а вот ресурс двигателя, да.
1: Супер, друзья, а прервемся на небольшую паузу и вернемся.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Всем привет, друзья. Вечерний заезд сегодня с вами и с лубрикантами. С темой моей любимой. Сегодня мы говорим о крутейшем бренде смазочных материалов Liqui Moly. Узнали уже и историю. Ребята из Аллеи Групп нам рассказали о всех почти разработках. Мы в основном говорили, конечно же, про двигатели, про их тягости существования. А теперь хочется поговорить про трансмиссию. Что вы можете нам предложить?
2: Для трансмиссии тоже есть целая линейка. Начиная
1: и
2: от классики.
1: Опять целая линейка.
3: Да. Логарифмическая, я бы.
2: Начиная от классики на основе дисульфида молибдена.
1: Тоже плюс-минус самое, да?
2: Порошок дисульфида молибдена. Но у нас трансмиссионные масла по химии, по вязкости, по многим параметрам отличаются по требованиям со стороны трансмиссии. Угу. Поэтому это несколько другое. Это адаптировано уже для механических коробок и ведущих мостов. Так. Единственное исключение там, где есть фрикционы, там, где есть у нас так или иначе трущиеся диски.
1: Угу.
2: Туда нельзя. Вот, соответственно, у нас выпадают коробки автомата и самоблокирующийся LSD-дифференциал.
1: Да.
2: Вот, так называемый самоблок на сленге любителей внедорожников.
1: Да, ну, и не только внедорожников, слушай, любители раздать боком и так далее.
3: Умных слов просто покидать.
1: Да. Самоблок.
3: Типа они знают.
2: Да, самоблок. Вот туда нельзя.
1: Ага.
2: Вот. Обычная классическая механическая коробка, обычная раздатка, там ведущий мост работает изумительно.
1: Угу.
2: Вот, становится тише, плавнее, мягче, не гудит. А это вот особенно для владельцев вазовских машин вообще тема.
3: Да, и не только вазовских. Я вот как раз из секты свидетелей тишины. Вот ты говорил, что не надо машину менять, да, часто.
1: Так.
3: Вот мои машины, мои 54 года. Угу. Я не менял ее. И, значит, в какой-то момент, это вот классическая история гудящих мостов. Вот, ну, стал, у меня москвич 412, значит, он гудит.
1: Тот еще, который не джак, да?
3: Нормальный москвич, еще.
2: Москвич, который еще ижевский.
3: Который еще ижевский.
1: Нет,
3: даже.
1: Тот еще, который Opel Рекорд. Да.
3: Ну, после него, да.
1: Угу.
3: И, значит, Леша мне засоветовал такую присадочку, она как зубная паста выглядит. Просто говорит, налей и отойди.
1: Да.
3: Вот в этот в мост. Я так и, собственно, и сделал, и как я проникся. Он прям стал, вот это ушел гул, он прям шуршит приятно, как вот кто-то говорил, бархатные тяги. Вот он тянет.
1: Все владельцы москвичей сейчас всплакнули.
3: Все, у кого есть вот это вот яблоко редуктора, все надо полить, чтобы
1: лить
3: тихо
1: вот
3: было.
1: Это. Так, хорошо, Лер, продолжай. Что у нас еще для трансмиссии приготовлено?
2: Соответственно, это классика, все хорошо. Но хотелось бы под современные машины, где трансмиссионка меняется сильно реже, а хотелось бы еще и не каждую замену заморачиваться, у нас есть Gear Protect.
1: Так.
2: Это вот уже ближе к Mulligan Motor Protect, если мы берем вот
1: Параллель проводим, да.
2: Это тоже полностью растворимые соединения, уже молибденовая органика, там все сложно и так далее, но работает изумительно, работает, насыщая поверхность молибдена. Прекрасная защита от износа, намного лучше, долго держится.
1: На каких типах, на каких узлах это можно сделать?
2: Те же самые узлы.
1: А, те же самые.
2: Вот. Так. Но если хочется подольше, покруче, но будет, правда, и подороже. Тут надо отдать должное. Вот, поэтому это у нас вторая часть.
1: Так.
2: А если вот у вас коробка-автомат, то там
1: возникает
2: вопрос.
1: А у нас у всех сейчас коробка-автомат. Большинство
2: Ну,
1: людей.
2: Если мы берем классический автомат, гидромеханику,
1: да,
2: любимую всеми как самый предсказуемый, долгоживущий и так далее.
1: Они начали возвращаться активно.
3: Классический автомат, это имеешь в виду?
2: Да. Они начинают
3: кайфовые
2: давать бой и вариаторам, и роботам.
1: Слушайте, я могу сказать, сейчас на пекинском салоне, вот буквально там неделю назад, мы увидели, что, во-первых, огромное количество узлов разрабатывают китайцы подобного типа. Так они, в принципе, и к ДВС возвращаются, да? Great Wall Motors показали V8. Классный V8, новенький, офигенный. Поэтому автоматы актуальны.
3: То есть электрификация все, да, сдулась?
1: Электрификация...
2: Нет, не совсем сдулась. Если взять вот интересную тему, раз уж затронули из новостей. Несколько лет назад, буквально лет 5, Toyota обвиняли, что они приверженцы ДВС и не хотят делать чистые электрички.
1: Да.
2: А в конце 2025 года самым зеленым автомобилем был признан Toyota Prius Prime.
1: Это
2: гибрид. Это потому что не зависит от зарядных сетей, а лучше подвижность. При этом за счет высокого КПД зачастую они показывают даже меньшие затраты.
1: Но гибрид сильно зависит, естественно, от базового мотора. И вот сейчас китайцы очень активно занимаются именно базовыми моторами. EV6, EV8, друзья. Но продолжим мы после небольшой паузы.
0: Вечерний заезд на радио «Шансон». Реклама.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВВ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО «ВВ-банк».
0: Радио «Шансон» представляет. Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

где кричит тишина, оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем.

кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны, отогреться и снова начать, а с огнем.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, вечерний заезд, к сожалению, подошел к своему почти логическому завершению.
2: Доехали.
1: Время, да, в хорошей компании проходит, увы, очень быстро. Ребята из «Аллеи Групп» нам сегодня помогают с лубрикантами, рассказывают какие-то нюансики про линейку «Ликвимоли», про присадочки, про все вот это. Очень познавательно, очень увлекательно. И теперь давайте вернемся к самому термину «присадка». Да, я в начале эфира сказал, что это звучит
2: добавка,
1: у нас немножко ругательски. Да? Ну, вы же понимаете, что все люди на той стороне микрофона, как бы мы сейчас их не убеждали, они будут называть ее присадкой.
3: Прививка.
2: Да? Как я буду
4: можно сказать, хороший термин.
1: Друзья, Ольга Шатрова, встречаем. Она копила злость весь эфир и бахнула нам прививку. Да?
2: Зато сколько в этом слове
1: было,
2: да, эмоций.
1: Вообще пушка.
4: А самое главное, что это практически в тему, потому что большая часть хороших присадок — это о том, как предотвратить проблемы.
1: Так,
2: это профилактика. Это культуры
4: обслуживания автомобиля. Это профилактика, потому что проблему проще предотвратить, чем решать. И на самом деле во всем мире нет такого вот негатива к присадкам. К сожалению, да, у нас 90-е оставили определенный отпечаток, тут никуда не деться. Вот. Но сам смысл. Если компания дорожит своей репутацией, они делают это на мировом рынке уже много лет, это уже 70 с лишним лет, это уже срок. И если бы они делали какую-то там непонятность, которая вредит мотору, то, наверное, бы столько бы компания не прожила.
1: Да, смотрите, вот. Я как бы вообще вот этого не оспариваю, да? И ликвимоли, вот эта история длиною там в миллиард лет, для меня понятно. А для меня непонятно другое. Если это прививка, если это такая как бы мера, которую надо применять осознанно, как я такой гурман, и я хочу сделать своему автомобилю только лучше, я готов выбирать, выяснять.
2: Поэтому просто не ездишь на нем.
1: Да, я просто ставлю его на парковке нежным. Но как мне понять, нужно ли мне это сейчас? Нет. А есть ли, допустим, в вашем штате какие-то люди, какой-то колл-центр, на которых можно напасть и сказать, у меня вот такие вводные, посоветуйте мне что-то.
2: Есть техподдержка, какой Алексей и руководит.
1: Как до нее достучаться, Леша?
4: Сайт liquimoli.ru. Так. Вот, внизу у нас есть даже контактный телефон горячей линии. Вот, в рабочее время, в рабочие дни с 9 до 18.00. Welcome.
1: Братва, айда, 20.47. Рабочее время, набираем Лёшу, он помогает. Хорошо, то есть вы помогаете выбрать эту штуку?
4: Да. На сайте, это если речь о присадках, просто масло можно подобрать. На сайте есть онлайн-подбор смазочных материалов, все работает.
1: Ну вот с маслом все предельно ясно, да, масло есть спецификация.
2: Масло масляное.
1: Масло масляное, есть рекомендации, то есть выбрал машину, выбрал модель, год, и тут все просто. А вот это, ну, мне кажется, что это какой-то такой из области алхимии. Тут ты что-то подбираешь, и вот как бы там...
4: А здесь и задача чаще всего алхимическая. Те, кто привык менять машину раз в 2 года с пробегом 20-30 тысяч...
1: Вообще не парятся.
4: Они не будут дополнительные затраты, они даже не будут делать внеплановое ТО, даже после, там, не знаю, каких-то покатушек, нестандартных условий, всего прочего. Задача – накатал 50 тысяч, сдал в трейд-ин, взял новую и все. Все проблемы – это второй владелец. Все, это его головная боль. Те, кто берет машину для себя всерьез и надолго, стараются так, чтобы наслаждаться этим автомобилем и его владением долго. Вот. Соответственно, вопрос в том, что хочется при этом уменьшить затраты на капитальные вложения, то есть на серьезные ремонты. И здесь зачастую профилактика и выходит на первое место. И вот здесь уже смотрим. Если у нас по мотору нагрузки постоянно большие, где-то любим бездорожье, еще что-то, еще что-то, потаскать прицепы при этом, то, соответственно, мы выбираем уже присадки.
1: Я понял, то есть это история для вот этих вот, как я, ретроградов и староверов, которые хотят все-таки осознанно владеть автомобилем, а не просто его эксплуатировать, отправлять его со скалы через 2 года, да, и идти за новым.
4: Но которые при этом хотят кататься по этим скалам, не ограничивая себя в желании.
1: Друзья, коротко, секунд за 9:35 вы должны уложиться и рассказать мне и нашим слушателям, как не нарваться на паль, как купить нормальную продукцию, легальную, белую, и использовать ее без опаски.
2: Ну, прежде всего, надо зайти на сайт lpmol.ru, там есть раздел «Где купить». Там есть такая карта,
4: где на ваш город есть все торговые точки.
2: Да. Ну, кроме того, есть маркетплейсы.
1: Маркетплейсы.
2: Известные фиолетовые и розовые. Да, это «Аллея Групп».
1: Все помечено, галочкой
4: групп
1: специально.
4: Или Квимоли Русланд. У нас два официальных магазина.
1: Друзья, круто, спасибо вам большое, спасибо, что пришли. Алексей Садчиков, Вахтанг Кольцов.
2: Ура.
1: Аллея Групп, Ликвимоли, вы лучшие, с вас 100-500 миллиардов.
2: Лучшие ликвишные.
1: 100-500 миллиардов литров масла, я готов, я буду заливать бороду.
2: Руки будешь себе мазать, чтобы не
1: терли. Все, да, друзья, спасибо вам большое, что были с нами. В следующий понедельник
0: услышимся. Вечерний заезд.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Об этом не рассказывают даже близким людям.
3: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.

Вот и стартовал новый час, который принадлежит вашим приветам и поздравлениям. Меня зовут Ольга Шатрова. Рада буду зачитать все присланные сообщения. Давайте по традиции заглянем в наш календарь событий. Сегодня отмечается день акушерки, день водолаза, день шифровальщика. А вот неофициально отмечается Всемирный день общения. Это возможность отвлечься от гаджетов и уделить время живому, искреннему общению с близкими, друзьями и коллегами. Гаджеты вам, правда, пригодятся в ближайший час, ведь программа по заявкам передает именно посредством чата, да, эфирного. Так что обращайтесь. +7 909 955 103 и 0. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваше доброе пожелание. Жду. Без вас программа по заявкам не состоится.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и...

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Только для вас.
3: Ну, а мы продолжаем наш вечер в общении. Да, программа «По заявкам» только для вас на «Радио Шансон». Вечерний выпуск плюс 7-909-955-103-0. Именно по этому номеру я жду от вас сообщения через портал «Макс» или же через СМС по стариночке. Собрались наши друзья, постоянные слушатели. И давайте передам от них огромные приветы. Вот, пожалуйста, дорогим друзьям, любителям шансона, шлет огромный привет Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Газарес, наш постоянный слушатель, тоже на связи, предается соблазну и хочет поучаствовать в дне общения. Очень люблю общаться. Я не сундук. Девочки, любители шансона, я вас всех обожаю, люблю. А радио «Шансон» — это жизнь и позитив. Деду Алехандро скучно стало, вот и решил написать программу «По заявкам», передать всем огромный привет доченькам и внученькам. С радио «Шансоном» и вечера кратать веселее. А кто спорит?

Ой, сегодня такой замечательный праздник отмечается. Ну, конечно же, неофициально, но мы официально принимаем поздравления. Да-да, все мы, девочки, сегодня Международный день принцесс. Он посвящен женственности, доброте, ну и, конечно, мечтам. Да-да. Но сегодня мне хочется поздравить одну принцессу, которая исполнилась сегодня 14 лет. Это Любочку. Поздравления это от мамы Надежды и отца Геннадия и брата Самсона. Мы присоединяемся к поздравлениям. 14 лет – это время, когда жизнь полна новых открытий, возможностей, когда мечты становятся реальностью, а каждый день приносит что-то удивительное. Желаем, ну, конечно же, верных друзей, которые всегда поддержат и помогут, а также мудрых наставников, которые направят на правильный путь. Программа по заявкам продолжается. Напомню, наш контактный номер +7 909 955 103 и 0. Обращайтесь.

я предлагаю заглянуть в календарь праздников. Да, радует меня, вот знаете, поводы для позитива. Сегодня отмечается День примерки старых вещей. Очень актуальный праздник, да. Нужно же понять, такую жаркую, замечательную погоду налазить на тебя прошлогодний гардероб или нет. Но давайте все-таки к поздравлениям и приветам. Передайте, пожалуйста, огромный привет Александру. Саш, спасибо тебе за то, что поднимаешь настроение в течение всего дня сообщениями и кружочками. Рада, что ты есть в моей жизни. Это Лена. Пишет наш постоянный слушатель Дмитрий. Хотел передать огромный привет нашему любимому сынульке Владиславу. В данный момент он находится далеко от дома. Не скучай, добивайся своих целей, а мы будем всегда-всегда рядом. Ну и привет передайте моему зайчонку Вовочка, родной. Обожаю тебя и сильно скучаю. Это сообщение от Энески.

Да, только для меня, только для вас. Программа «По заявкам» на радио «Шансон». Вечерний выпуск. Ну и давайте к приветам сразу, не теряя ни минуты. Привет летит из Серпухова от семьи Шелест. Наконец-то они на даче. Да, и уже шашлычком. А скоро День Победы, 9 мая. Но ребята, на самом деле, у них совесть чиста. Они на участке убрались, подготовились и передают всем привет. Галина с дочуркой Лены тоже в трудах. Убирались после ремонта теплиц. Устали, даже сил нет никаких. Галя, Лена, огромный вам привет и спасибо за ваши усилия. Все-таки нужно, чтобы ваш участок был образцово-показательным, да? Сегодня хочу поздравить мою супругу с Международным днем акушерки. Она уже работает 38 лет в этой должности и продолжает работать. Здоровья, везения и удачи. Иркутск шлет всем забайкальский привет. Это Йонг Цой, и вам огромное спасибо за участие. Михаил Моисеевич, Михайличенко, потрясающего профессионала и знатока шансона, поздравляет. Он последний год живет в Севастополе и в Петербурге, Ленобласти, его все любят. Это Валентин Валентинович написал. Ну, хорошо. И вот печальная новость из Казани к нам прилетела. Елена написала: «Света у нас нет, тьма. Любимое радио только и спасай. Поставьте что-нибудь позитивное, веселое». Вот так вот. Александр сейчас в дороге, но все мысли о близких и родных. Привет летит всем знакомым в автоколонии города Ногинска. Особенный привет Маргарите. Это любовь еще. Признание.

И вновь с сожалением подвожу итог. Да, программа по заявкам. Вечерний выпуск подходит к своему логическому завершению. Огромное спасибо всем, кто участвовал. И жду вновь уже завтра, либо в 15.00 по московскому времени, либо в 21.00. Ну и под занавес, конечно же, поздравления. Хочется поздравить сегодня Александра Николаевича Ус с днем рождения. Пожелать ему и его большой семье здоровья, удачи, счастья и мирного неба. Это семья Василенко из Невинномысска. Но мы присоединяемся и тоже от себя пожелаем, чтобы каждый новый день был лучше предыдущего, и все ваши мечты и планы сбывались, притом достаточно быстро. Желаю также здоровья, любви и благополучия. Поздравления летят и в адрес Лены и Димы Матюхиных в честь дня рождения сына. Сын у вас, Санька, замечательный. И сегодня он делает шаг навстречу своему будущему. И я уверена, что с вашей помощью он справится с любыми трудностями и достигнет всех своих целей. Вот пусть этот день будет наполнен радостью, улыбками и теплыми моментами. Но это я так, пользуюсь личным профессиональным положением, сидя за пультом и микрофоном. Я же с вами не прощаюсь. Чуть позже прозвучит как раз музыкальный подарок в честь именинников. И мы с вами встретимся уже в следующем часе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Москва.
1: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
2: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
1: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

же хочется пожелать вам, чтобы все ваши расставания заканчивались не прощанием, а обещанием новых встреч. Здравствуйте, с вами по-прежнему я, Ольга Шатрова. Этот второй день недели будем провожать вместе. У нас с вами лет впереди, сейчас погода, видимо, репетирует. А посему будем петь, гулять и веселиться. И прямо сейчас это сделаем с девчонками из группы «Воровайки». Еще порадую вас в ближайшие 15 минут песнями от Михаила Шафутинского, Виктора Третьякова и Иосифа Кобзона. А все почему? Потому что музыки много, а шансон один.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеров.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: самый лучший год. Я так решил.
1: А я вам хочу рассказать о статусе «Самый-самый», который принадлежит торжественной церемонии «Шансон года 2026». И спешу порадовать всех поклонников. Да, самая полная запись юбилейной церемонии уже доступна в самом высоком качестве на официальных страницах «Радио Шансон», «ВК-видео», «Одноклассниках» и на «Ютюбе».
2: Руки женские, сила мужская, кровь мозолит трудных дорог –

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

как малышка, надуваешь губы громко, ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

Мы все стремимся проживать самую лучшую жизнь, и как жаль, что не всегда лучшие жизни совпадают с теми, кого мы любим. Холла на радио Шансон с песней «Она». А спешу рассказать вам о том, как можно сделать этот месяц мой особенным. Живой звук, звезды эстрады и шансона, уже полюбившиеся хиты и новые песни. Алла Рид, участница популярных вокальных шоу «Голос» и «Три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», представляет новую сольную программу «На перекрестке между строк». Мегаконцерт состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств. Обязательно прозвучат песни в вагоне-ресторане, тату на сердце и новые композиции, созданные на стихи Михаила Гуцериева. Ожидаются и звездные дуэты: Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и многие-многие другие любимые артисты. Для лиц старше 12 лет.

0: Просто я устал.
1: Я без любви твоей не могу. Это самые красивые слова от любимого человека и самые тяжелые слова от тех, кому никаких чувств. Настало время поставить паузу в нашем общении. Обязательно вернусь к вам, но прежде подзаряжу свои жизненные батарейки и поищу поводы для радости, чтобы поделиться. С вами была Ольга Шатрова. Пока.
2: Ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная? Ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая.

Смутный час и в тревоге сны, ночи без тебя. Может, кто-то осуждает нас, только что же нам с тобой менять?

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте нашточкадом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

карте. Я пью, и меня развлекает толпа туземного варьете. И гнется всех лучше красивая та с коралловой дальней земли.

Без крыши вода, и ей не понять, как в России поэт не может щадить живота, не может ни сползать на нем, ни сплясать, ни даже сменять на рубли. Лишь

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: тоже соленые. А ты не плачь, ведь я тебя обожаю.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

ни после, и ни до. В лучах твоих сгораю, навзрыв или смеясь. Но я люблю сейчас, а в прошлом не хочу. А в будущем не знаю, в прошедшем я любил печальнее могилы.

Так говорят о брошенном, отцветшем. И в этом жалость есть и снисходительность, как к свергнутому с трона королю. Есть в этом сожаление об ушедшем, стремление, где утеряна стремительность, и как бы недоверие к «я люблю». Люблю тебя теперь, без обещаний верь.

Теперь я прошлым не дышу и будущим не брежу. Приду и вброд, и вплавь к тебе, хоть обезглавь, с цепями на ногах и с гирями попуду. Ты только по ошибке не заставь, чтоб после я люблю, добавил я и буду. Есть горечь в этом буду, как ни странно, подделанная подпись, червоточина, и лаз для отступления про запас, бесцветный яд на самом дне стакана, и словно настоящему пощечина, сомнение в том, что я люблю сейчас.

неопределенность в языках, не положение, крах, но выход мы с тобой поищем и обрящем. Люблю тебя и в сложных временах, и в будущем, и в прошлом.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой. По утрам пить водку хоть и скверно, он не осудил бы нас с тобой.

0: «Школьная ночка» на радио «Шансон».
1: Начинает светлый образ тещи.
2: Ну вот и слава богу, расписали. Садитесь, гости, гостишки, к столу. У батареи сядет баба Валя, а деда Петя сядет на полу. Где сядет молодое поколение. Петрович, табуретку двигай стык. Давай, возьми клафиру на колени. Ну что ж, тебе куда? А ты мужик?
1: Невеста.
3: Возьмите у соседей стульев красных, снимайте обувь, чтоб не пачкать пол. Вообще наприглашали всяких разных, что только боком можно сесть за стол.
1: Жених.

0: вдвоем.
1: Жених.
0: Да нать, подавитесь, ваши хорошие. Фу. А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь. Давай скорее, Петрович, наших бьют.
1: Из-под глафиры.

0: Ща, Коля, отойдет примятый фактор. И разберемся, кто тут виноват.
1: Драка между родственниками жениха и невесты.
2: Да и да ну, постой!
3: Не просто братья!
2: Аж ты кусаса!
1: Из-под кофты у тещи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос.
4: Мать честная, ну дела!

0: тебя.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
2: Хочу, но я схочу иначе.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

глаза. В спину Катьки малолетки слухи гадкие, что нашла ты в нем, ах, стись, ты ж красавица. У соседки малолетки, Катьки, Катеньки, глазки, слезы, сны за.

0: так и танцуют на мозгах буквы акробатики.
1: Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать, Кать,
2: Катенька.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась.

0: радио «Шансон» реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.